0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.
2: Сейчас смотришь, поставь.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: слушай наших.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
2: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Ко дню белорусской письменности вышла книга «Гимн белорусской женщине» с произведениями о современницах. Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Михаил Поздняков подчеркнул, на страницах собраны произведения поэтов, прозаиков, публицистов Беларуси и России. Все они прославляют наших современниц, продолжательниц жизни, трудолюбивых, искренних, красивых, преданных добрым делам, людям, родине. Книга «Коллективный поклон». Поклон белорусской женщине. Благодарность за ее вечную заботу, мужество, доброту, любовь и красоту, сказал он. С 26 сентября в Бресте стартует сезон масштабных сельскохозяйственных ярмарок, который продлится до начала ноября. Торговля свежим урожаем в областном центре будет организована каждые выходные октября, а также 1, 7 и 8 ноября. Брещане смогут выгодно приобрести картофель, овощи, фрукты, ягоды, орехи, свежую рыбу, мед и хозяйственные товары напрямую от производителей. Торговые ряды развернутся на 5 основных городских площадках. На парковке за рынком по проспекту Машера, 18, у торгово-развлекательного центра Варшава, возле торгового центра «Корона», на территории рынка по улице Сябровской и у торгово-развлекательного центра «Экватор».
1: Новости.
2: Август стал рекордным свадебным месяцем в Столине. В августе в отделе записи актов гражданского состояния Столинского райисполкома зарегистрировано 43 брака. Это самый высокий показатель за месяц в текущем году. Средний возраст молодоженов составил женихов 27 лет, невест 24 года. Самым молодым жениху и невесте было, соответственно, 17 и 15 лет, а самым старшим 55 и 53 года. 6 сентября команда «Меркурий ТК» в стартовом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу встретится с семикратным чемпионом страны и действующим обладателем титула мини-футбольным клубом столицы из Минска. Игра пройдет во дворце спорта «Виктория» и начнется в 15 часов. Минувший сезон стал лучшим для «Меркурий ТК» за 3 года, и команда уверенно вышла в финал 4 Кубка Беларуси. И в завершении информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от -35 до -80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29-716-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Именно так, друзья, это мы здесь в прямом эфире. Всем привет-привет. 7 часов и 7 минут. А это означает, что два утренних соловья, Юля Майская, Влад Романенко, два родиных кофеина, можно разные прилагательные абсолютно к нам, знаете ли, представлять. Они так или иначе все представятся. Мы готовы вас будить, тормошить приятно, уважительно и, конечно же, вместе с вами топать навстречу новому дню. Делать это этим утром гораздо приятнее, чем вчера, позавчера и даже в понедельник. Почему? Да потому что сегодня пятница. С этим вас и поздравляем.
2: Ох, ну приставучими быть сегодня мы можем и будем. Это постфактум, друзья мои. Вот как в песне Никит Комадея. Вот быть, жить и жить настоящей жизнью. И ощущая то, что пятница приходит нам всего лишь один раз в неделю. Быть вместе с ней, готовиться к ней. Ну, конечно же, оповещать об этом близких, родных, родственников. И, знаете, создавать такую вот картину прекрасного настроения. Даже вне зависимости от того, подарим ли мы вам некие, знаете, вот те самые ожидания. Вот не быть обманутым – это самое важное. Поэтому чуть меньше или вообще никаких обманутых ожиданий и больше момента здесь и сейчас. Вместе с нами в команде утреннего шоу «Самое доброе утро».
1: Бывает такое, знаете, друзья, когда утро начиналось хорошо, все прекрасно. Никто с утра не приставал, в обед никто ничего не просил, а вечером не плакал. Ну, это вот эта история, когда, знаешь ли, подходят коллеги к коллегам, либо близкие к близким, либо вообще чужие люди и говорят: «Слушай, одолжи сегодня, так надо, конец недели вообще пустой, я просто опустошен». А ты сам думаешь: «Слушай, а я наоборот откладывал к концу недели, чтобы так провести вечерочек пятницы».
2: О, господи, читай мои мысли, майская мама.
1: Правда?
2: Дорогая.
1: Да. Друзья мои, приметы дня, и вот знаете, что рассказываю? Вообще давать в долг к финансовым потерям и бедности в доме – это по пятницам именно давать в долг. Поэтому если вложить на причину, если вдруг кто-то к вам сегодня подкатит, знаете ли, налегонькой и попросит: «Слушай, одолжи в долг», прям так и говорите: «Слушай, я по радио слышал с утра, говорили, что вообще давать деньги в долг сегодня пятницам нельзя». Да, друзья мои. А вот еще, кстати, встретить беременную женщину именно в пятницу, неважно в каком отрезке времени, к денежной прибыли большой удачи. А еще, друзья, примета пятницы, знаете, какая есть? Прекрасная, классная, и всем абсолютно залетит. Расслабиться вечером в пятницу – это залог того, что вся следующая неделя пройдет легко и спокойно. Как вам такой замут, друзья?
2: Ой, класс! Вот перевертыш день хочу, Юль. Устроим, давай попробуем. Как минимум это сделать.
1: О, перевертыш с самого утра. Это, знаете ли, нужно было сколько сил заиметь ночью, чтобы вообще перевертышем заниматься здесь с самого утра. А мы можем, потому что мы команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Всем привет!

0: Что ни день, то праздник.
1: Слушайте, ну, послушав этот трек, Алешка, Виктория, вот это «Мне так идет весна», вот понимаю, что не встречала в жизни ни одной девушки, которая бы сказала: «Мне осень так к лицу, мне осень так к лицу», понимаете ли, лист тут, лист там, осень вот здесь, понимаете ли. Но в сердце у каждой из нас, правда, девчонки, весна в душе, любовь в сердце, а лето в уме, так или иначе, от этого никуда деться не можем, но календарь-то не обманывает и никогда не подводит. Сегодня безустанно показывает нам календарь дату, уже 4 сентября. Календарь перевернули, топаем дальше, делаем это красиво. Как, конечно, отмечая праздники даже в рабочую пятницу. Друзья мои, 4 сентября 1975 год, на советские телеэкраны впервые вышла игра, ставшая интеллектуальным символом действительно сразу нескольких поколений. Игра «Что, где, когда». Вот это самая сова. Правда? И все сразу об этом вспомнили, подумали. Но, кстати, в том первом выпуске не было ни знатоков, ни волчка, ни совы. Играли между собой две семьи, но начало легендарной игры было действительно положено, друзья мои. И вот эта вот фраза, да? Внимание, вопрос. Это же легендарная фраза. Вот так
2: абсолютно.
1: Нужно, знаешь, это так начальнику нужно начинать рабочий день, понимаешь, чтобы собрать коллектив. Заходишь в кабинет, такой:
2: ой,
1: внимание, вопрос.
2: Нет, весь наш день проходит именно под те самые пресловутые аккорды. Знаешь, какие? Тара-та-та-тара-та-та-та-та, тара-та-та-та-та-та-та-та.
1: А к концу недели в обратном порядке. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
2: известный, и я хочу сказать, что вот после действительно вот этой вот безымянной композиции, которую я пропел, надо перейти плавно к одному из неофициальных, но главных праздников пятницы. Это День оттяга, который отмечает сегодня по всему миру. Действительно, да еще и пятница в придачу, это один из тех дней, когда можно отдохнуть по полной, утром себя, знаете, вот не винить за то, что уже больно вчера разгулялся, ведь этого требует праздник. Ну и вообще День оттяга существует больше для того, чтобы провести день без какой-либо суеты, создать для себя день ничего не делания. И в этот день, друзья мои, нужно буквально абсолютно облениться и пропинать на 100% все, что только можно.
1: Это опять-таки человек едет на работу. По радио сказали облениться. Прямо с самого утра готов это делать.
2: Ключевые слова только для вас, друзья мои.
1: Ой, друзья мои, ну вообще День оттяга, это говорят вот люди помоложе, а люди постарше, такие как я, говорят, день отдыха. Ой. День отдыха, пятница наступил заслуженно. Сценарий вообще выбирает сам каждый, как провести этот день отдыха, либо день оттяга кому-то, не знаю, оттянуться, значит, устроить шумную вечеринку, да? Кому-то, не знаю, натянуть на себя плед, это тоже хорошо. Сериал, телефончик в руки, там, включил режим «Не беспокоить». Но главное, чтобы к вечеру, друзья, этой пятницы вы не почувствовали себя чуть более отдохнувшим, чем утро в субботу, потому что в субботу может стать скучно. Ну, а если не хотите вообще утопать в скуке с самого утра, тогда включайтесь. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», и готовы отправиться с вами вместе в путь.
0: Радио «Топ-праздник».

0: Погода.
1: Слушайте, а начало-то осени очень даже комфортное и теплое, друзья мои. Так что, несмотря на то, что календарь показывает 4 сентября, можно действительно наслаждаться еще летом. Потому что сегодня до плюс 22 обещают синоптики по области. Но давайте все по порядку. Итак, по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах обещают даже грозы. Поэтому зонтики наши все сегодня. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Первомайская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Романенко, вот скажи мне, пожалуйста, а ты часто не берешь трубки. Вот неважно, в какое время тебе звонить, по какому вопросу, но ты отличаешься тем, что ты потом обязательно перезваниваешь. То есть ты перевариваешь, кто тебе звонит, прогоняешь в своей голове, какие могут быть к тебе вопросы. Заранее готовишь ответы, а потом перезваниваешь такой, да-да, алло, готов ответить.
2: Я вот все-таки, знаешь, что думаю, может мне секретаря нанять в виде Юли Майски, которая точно знает, как это происходит. Да, Юль, 100%.
1: Слушай, ну хорошо, а есть люди, когда они тебе звонят, ты всегда поднимаешь. То есть всегда готов поднять трубку.
2: Безусловно. Есть такие, конечно.
1: То есть люди в твоем окружении делятся на коллеги и хорошие люди, да?
2: Хорошо, что не разделила на обязательных и необязательных.
1: Ну, это почти, понимаешь, коллеги и хорошие люди.
2: Давай дособем это именно так, да. Пускай.
1: Хорошо. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» готовы поделиться, знаете, чем? Действительно, хочу рассказать сегодня про тех, кто всегда отвечает на телефонные звонки. Вот у нас, согласитесь, у всех есть друзья, которые не отвечают даже после 10-го звонка, но есть и такие, которые всегда ответят, даже если они, ну, находятся на важной встрече, я не знаю, в душе, в толпе в какой-нибудь, либо даже батарейка садится. Раки, это вы на первом месте, вы всегда отвечаете на телефонные звонки. Они являются, эти раки, прекрасные люди, эмоциональные опоры всех своих близких, поэтому они просто чувствуют себя виноватыми, если не отвечают на звонок не только близких, но и коллег, друзей в том числе, даже если очень заняты. Близнецы, вы тоже вместе с раками там где-то всегда отвечаете на телефонные звонки. Может, вы в колл-центре работаете, ребята, уж не знаю. А близнецы те, кто ответит, даже если заряд батареи их мобильного телефона составляет 1%. Их любопытство настолько сильно, что они всегда готовы выслушать, что им там готовы рассказать. Ну и весы, вы тоже в списке тех, кто всегда ответит на телефонный звонок. Весы известны своей общительностью, правдой и любовью к долгим беседам, поэтому они всегда да и за долгие разговоры.
2: Ой, ты знаешь, что я вот так вот во время, значит, твоего разговора понял, что мы по своей натуре, в принципе, люди мобильные, люди смартфона. У нас тоже время от времени разряжается батарея, это самое социальное. Вы знаете, в диалог, когда вступаем, в какой-то момент может, знаете, оборваться, развернуться и уйти. Вот, не знаю, есть ли в вашем окружении именно такие люди, мы обязательно об этом узнаем. Ну, а буквально через композицию все-таки поймем, нужно ли сегодня распыляться на все и вся. И благодаря звездам и пятнице гороскоп, поэтому дождитесь.
1: Слушайте, я вот подумала, а может, пусть сегодня пятница за нас распыляется, а? Хорошая идея.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, сегодня детально разбираем гороскоп для каждого из нас и прислушиваемся к звездам. Делаем правильный выбор, выбираем свою дорогу. И, друзья мои, помним, что ответственность, если что, на гороскоп пинать не нужно.
2: Ну и, собственно, перейдем к вам, овны. Ну, раз сегодня пятница, то будьте предусмотрительны и осторожны. Небольшая мнительность поможет избежать ошибок.
1: Тельцы, благоприятное время для, знаете ли, подведения промежуточных финансовых итогов. Внимательно проверяйте документы, своевременно обнаруженные недочеты сэкономят ваши ресурсы.
2: Близнецам сегодня придется бороться со стрессом. Найдите способ переключиться, это поможет сохранить силы.
1: Раки, а возможно получение важной информации сегодня или новостей? Да-да-да, не спешите делиться сведениями с окружающими. Раки, предупреждают вас астрологи. Сначала тщательно проанализируйте полученные данные.
2: Ну вот ли вам, кстати, профессиональная активность сегодня пойдет на пользу, да и вообще в принципе важна, поэтому покажите себя, но не переусердствуйте.
1: Я подумала, что нужно выложить нам в ТикТок, знаешь ли, видео, да. Как ведущий спотыкается о буквы. Радиоведущий.
2: Это тренд майская.
1: Ладно, львы, что у вас? Удачный момент для решения бытовых вопросов и закрытия докопившихся обязательств. Ну и главное, не перегружать себя, львы, чужими задачами, чтобы избежать выгорания.
2: Итак, девы, на службе сегодня складывается благоприятная ситуация, поэтому действуйте, но не теряйте главы.
1: Весы. Так, представители этого знака, к вам сегодня поступит предложение, касающее рабочих обязанностей или новых проектов. Звезды советуют, кстати, весам сегодня четко обозначать свои границы и не принимать поспешных решений.
2: Скорпиончики сегодня будут в центре внимания, поэтому постарайтесь соответствовать этому статусу.
1: Стрельцы, день располагает к спокойной, сосредоточенной работе. Да, появится возможность регулировать давние вопросы и расставить приоритеты на ближайшее будущее.
2: Козерожки, будьте внимательны, дресс-код сегодня важен и необходим. Внешний вид может повлиять на впечатление о вас.
1: Романенко, а мы кого-то могли пропустить? Скажи, пожалуйста.
2: Нет, слушай, у меня появилось ощущение, что мы прочитали зодиак два раза.
1: Правда?
2: Да.
1: Хороший человек, ему два раза гороскоп.
2: Значит, ему вдвойне сегодня будет удачная пятница.
1: 100%.
2: Да.
1: Водолей.
2: Водолей, да. К водолеям тогда я перейду.
1: Давай.
2: Сегодня водолечки будут особенно чувствительны, поэтому постарайтесь не принимать все близко к сердцу.
1: Рыбки, подходящий период для нестандартных подходов в работе и восстановления силы. Вечер обещает рыбы приятное общение и гармонию в личных отношениях. Друзья, было бы время, вы знаете, ваши гороскопы почитали бы еще и трижды. Чтоб вам сегодня трижды повезло. Значит, это что там, переплюнем через левое плечо? Друзья мои, вставайте с любой ноги сегодня, потому что вам обязательно повезет. А знаете почему? Потому что пятница.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
7: Радио «Брест».

0: люблю и вижу.
1: Хочется передать огромнейший привет Андрею Пятину, нашему музыкальному редактору, он же в лице, да, и в своих всех классных вот этих передвижениях по пульту, наш диджей First Line. Так, я запутала абсолютно всех, но самое главное, должны были запомнить люди. Спасибо за отличный такой плейлист, который действительно, знаете ли, вот меня лично побуждает на то, чтобы просто отодвинуть кресло в студии прямого эфира Радио Брест и начать просто делать какую-то классную зарядку, станцевать какой-то крутейший танец. И действительно, вот как-то музыка, друзья, она окрыляет, объединяет и делает тебя счастливым, как ни крути. Ровным счетом, как и приятное пробуждение. А что может быть лучше приятного сна, когда ты проснулся и понимаешь, что вау, сон был такой крутой, в отпуске не был 2 года, а тут целый месяц как бы вот на Мальдивах купался где-то. Все это было во сне. Друзья мои, рубрика «Сплю и вижу» здесь. Мы разбираем ваши сны, что означают наяву. 33-код-399-0011. Вот сюда. Ожидаем ваши сны. Я знаю, что с самого утра уже писали. Дождались.
2: Да, действительно, дождались. Есть у нас сообщение от Татьяны. Она пишет: «Доброе утро». Между прочим, проснулась сегодня в комнате, окруженная часами. Вот к чему бы это? И, в общем-то, Татьяна спрашивает у нас, а мы с удовольствием ответим. Ну, собственно, комната с часами, она символизирует то самое время, которое вы, ну, по всей видимости, сохранили для себя, для какого-то важного дела, либо не успели, либо отложили на, знаете, какую-то лучшую жизнь. Поэтому, Татьяна, давайте-ка будем с вами на чистоту. Лучшая жизнь, она есть здесь и сейчас. Поэтому берите только самые позитивные и самые любимые моменты. Знаете, отщипните от нее по минутке, потом по часу, потом по суткам. Ну, а там уже посмотрим, к чему они приведут. В общем, надеюсь, что сегодняшняя пятница не станет для вас большим разочарованием.
1: Слушайте, Татьяна, купите себе часы. Просто часы. Сегодня, я смотрю, распродаж огромное количество вообще в ювелирных магазинах и везде. Часы, хорошие, классные часы. Я уверена, что, знаете ли, женщине поднимает это настроение. Красивый браслет, красивые часы, часы, и здесь колечко, здесь подвеска и все. Какие сны! Кстати, сообщение Анна прислала, знаете какое, друзья мои, ну, меня немножко обескуражило. Она пишет: «Здравствуйте, а мне сегодня приснился кошмар. Я бежала из какого-то чужого дома, скрывалась от кого-то. Так и не поняла, от кого, проснулась в кошмарном состоянии и в поту. Но интересно, добежали ли вы куда-то? Спрятались ли вы от кого-то?» Кстати, людям часто снятся такие сны. Анна, знаете, что сонники говорят? Если вам снится действительно побег из чужого дома, что вы от кого-то скрываетесь, это означает наяву, что вы устали от ответственности или контроля со стороны других людей. Ну и сон отражает стресс и попытку уйти от нерешенных вопросов. А чужой дом символизирует чужую жизнь, чужие тайны, чужие правила, в которых вам стало неуютно. Знаете, хорошо, что это был сон, куда ночь, туда и сон. Делайте правильные выводы, друзья мои, и будьте там, где вас любят. Вас любят и тут здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Всем привет!
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси проходит благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Белорусский Красный Крест собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы и рюкзаки со всеми нужными принадлежностями. Цель проекта – поддержать детей, оказавшихся в социально опасном положении с инвалидностью и семей с низким уровнем дохода, детей, вынужденных мигрантов и беженцев. Присоединиться и поддержать инициативу может каждый желающий. Для этого нужно принести школьные товары в офис Белорусского Красного Креста, передать их волонтерам в торговых точках, сделать благотворительный платеж с помощью системы ЕРИП. В прошлом году поддержку получили более 14 тысяч детей. Поддержать проект можно по 11 сентября. Брещаны гостей города приглашают на речные прогулки по Муховцу на теплоходе «Фрост». В эту субботу, 5 сентября, рейсы от плавбазы «Флотилии» на улице Шевченко будут отправляться с 11.30 до 14.30, от причала у городского сада с 15.30 до 18.30. В воскресенье 6 сентября запланированы рейсы только от городского сада. Они будут курсировать каждый час с 13.30 до 18.30. При наличии желающих в 19.30 состоится дополнительный рейс. Стоит учесть, что вместимость теплохода ограничена 45 пассажирами, поэтому при полной посадке судно может отправиться раньше расписания.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайна лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении новости компаний. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Привет, друзья мои, начало нового музыкального часа 8 часов и 9 минут, а это означает, что вся страна так или иначе проснулась, а тот, кто не проснулся, того разбудим мы, команда утреннего шоу. Да, всем привет, друзья мои, если вы сегодня куда-то опаздываете, тогда не расстраивайтесь, ну вот как, знаете ли, я говорила с эфиром, хуже не прийти, хуже не появиться, вот для меня кажется, что хуже ничего не может быть, так что если вдруг какие-то препятствия на вашем пути с самого утра вырисовываются, знаете, жизнь просто вас проверяет, друзья мои. А мы кто? Мы, знаете ли, не те самые люди, чтобы не пройти эти самые проверки. Так что давайте вместе будем действительно лететь навстречу новому дню. Обязательно при вот этом полете сохраняйте, пожалуйста, режим скоростной в норме. Правила дорожного движения не нарушаем. И помните о том, что каждый из вас, уважаемые радиослушатели, может стать нашим дорожным корреспондентом. 33-код-399-0011. Вот сюда, на студийный чат Вайбера, присылайте информацию о том, что сейчас на дорогах города Бреста и области. Ну что, добро пожаловать. Пробочный утренний Брест. Школа началась, родители везут детей то в сады, то в школы. И действительно образуются пробки. Но, знаете ли, мы готовы быть с вами в самых сложных, нелепых ситуациях.
2: А мы готовы и не просто оставаться в тех самых нелепых ситуациях, но еще и сообщать вам в виде информации, которую нам отправляют наши дорожные корреспонденты. Вот, между прочим, Сережа Автокомплекс Брест отправил сообщение вечером, которое является актуальным и сейчас. В общем, будьте внимательны. На улице Ковельской пройдут дорожные работы. Вчера и сегодня в рабочее время запланировано фрезерное асфальтобетонное покрытие на участке улицы Ковельской в границах улиц Жукова и Кирпичной. В общем, во время работ движение на данном участке может быть затруднено, поэтому, уважаемые радиослушатели, друзья, планируйте свой маршрут заранее и соблюдайте осторожность.
1: Да, вот Сергей — это тот, который еще один, понимаете ли? Сергей один и Сергей один. У нас Сергеев, которые стоят на втором месте, не бывает. И только на самых первых местах.
2: И сообщение я тоже заметил.
1: Да, есть. Сергей нам пишет: ага, а у меня сейчас хорошая проверочка была. Проспали. В итоге старший еле в школу успел, а младший в садик опоздал. Вы знаете, друзья, я признаюсь, мне сейчас звонил, в общем-то, между перерывами и выходом в эфир мой ребенок, моя дочь, говорила о том, что она села не на тот сначала автобус, потом вышла, и там остановку перекрыли. И, в общем, звонит ребенок, плачет, и я опаздываю, я совсем опоздала. Так вот, вы знаете, опаздывая, все равно достигнете точки Б, выезжая из точки А, даже с задержкой, для того, чтобы действительно, друзья мои, не сомневаться в себе, гордиться собой и понимать, что даже в сложные какие-то такие не очень приятненькие ситуации вы все равно остаетесь классными людьми. А вот кто нас окружает? Насколько классные люди? Хотелось бы понимать тоже. Народная рубрика «Перекличка» давно не было, да?
2: Да, мы напомним номер +375-код-333-99-00-11. Пишите именно вот сюда. Мы в полном составе. Я, Влад Романенко, Юлия Майская, готовы принимать ваши сообщения, чтобы вы делились ощущениями начала прекрасной пятницы.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ну что, друзья, самое время поговорить о них, о знаменитых, о тех, кто действительно зарабатывает деньги тяжелым трудом. Это те самые артисты, которые порой живут без отпуска, это те самые актеры, которые снимаются в фильмах, это те самые дети, которые, начиная с 4-летнего возраста, действительно, знаете ли, родители, вот мечта не состоялась, они пропихивают своих детей. Ну а что, бывают же дети талантливые. А вот, например, в фильмах действительно нужны детские роли, правда, играть. И кто это делает? Талантливые, классные дети. У нас белорусские дети тоже такие имеются. Но, Романенко, в рубрике «Люди о людях» ты сегодня о ком хотел бы рассказать?
2: Я бы сегодня хотел рассказать о прекрасной Мадонне, которая, между прочим, на днях удивила своим новым образом. Понятно, что она, в принципе, никогда не боялась изменений, очень много экспериментировала, и вот в области музыки, это подтвердят эксперты, но вот и в плане внешности она тоже, между прочим, никогда не отставала. И вот сейчас, внимание, 68-летняя исполнительница, королева поп музыки, которая стала лидером по всем и вся, что только можно уже забрала, появилась в новом образе. В общем, друзья, на свежих снимках, которые она публиковала в своей соцсети, певица показала лицо крупным планом. Гладкая кожа, практически незаметные морщины и неожиданная деталь. Россыпь веснушек на носу. Вот такой вот новый образ дополнили тонкие осветленные брови, выразительные стрелки, блестящие губы и платиновые волосы. И вот кажется, что Мадонна решила поиграть с эстетикой голливудских блондинок из 90-х. Вот вспоминаем, да, то время, значит, Беверли Хиллз 90-210, Спасатели Малибу, Бритни Спирс и, в общем-то, Памелу Андерсон. Ну, на самом-то деле идет, что я могу сказать, и это здорово.
1: Идет. Главное идти, знаете ли, в музыкальную индустрию, не сворачивать с дороги выбранного пути. И знаете ли, сколько уже в индустрии музыкальной идет Мадонна? Огромное количество лет. Мне кажется, на ней выросло не одно, а два поколения, друзья мои. Слушайте, ну а я хочу рассказать про Диму Билана, который наконец-таки недавно признался в том, что действительно, знаете ли, влюблен по уши, да не в одну, а в двух женщин сразу. А да, наконец-таки. Ну что, немножко я вас так потешила, друзья мои. Это две его родные сестры. Это самые главные женщины в его жизни, признался Дима Билан. Знаменитый певец действительно представил поклонницам новую звездочку, вместе с тем поддержав младшую сестру, которая теперь, знаете ли, желает тоже сиять на российском шоу «Небосклоне». Атана. Вот такой псевдоним. Да-да-да. У Анны Билан, у сестры Дима Билана. Только там Анна Билан, Дима Билан. Ну, все мы знаем, да, перестановку этих букв. Родная сестра Димы, которая решила пойти по его стопам и попробовать себя в музыкальной индустрии. Кстати, новый трек появился. Да-да. Новый трек «Красотки» получил название «Качели». Клип уже даже есть, друзья мои. Но Дима, между прочим, пока признается, что не готов принимать участие в съемках клипа, хотя сестра предлагала. Ну, кто его знает, чем эта история закончится. Вообще, родные должны поддерживать друг друга всегда. И в жизни профессиональной, и в жизни личной. Вот так.
0: Люди о

0: Погода.
1: Итак, друзья мои, по информации Бреста облгидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы обещают нам сегодня синоптики. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области обещают от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
6: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.
7: Thank you.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, друзья! Это мы, 8 часов 36 минут, а это вы, дорогие люди, кто слушает нас. Вам действительно сегодня желаем выдержки, сил и, конечно же, гордости за себя. Я очень надеюсь, что люди, которые нас слушают, очень достойно провели эту рабочую неделю. Друзья мои, очень хочется, что у вас осталось не вот столечко, а вот столечко сил для того, чтобы достойно встретить выходные дни. Ну, рассказывайте мне, на кого уже повлияла осень, а? Рассказывайте, кто уже, знаете ли, вот это вот словил, поймал, ощутил на себе осеннюю хандру, друзья мои. Либо вы настолько человек-работун, который вообще не заметил смены пор года, не заметил, что я календарь переверну. И 4 сентября уже на календаре народная перекличка. 33 код 3990011. Народ, ну что, давайте будем устраивать перекличку. Не на первый, второй рассчитайте, как на физкультуре. А мы здесь в прямом эфире. Это команда утреннего шоу на радио Брест. Звучим. А вот как зовут вас? Где слушаете утреннее шоу? Какой город на связи со студией прямого эфира «Радио Брест»? Расскажите нам обязательно. Ждем и готовы зачитывать сообщение.
2: Есть сообщение. У нас Баранович на связи. Вот, кстати, как-то Юля Майская. И вот буквально минут там 20 назад говорила вот так вот мило и с трепетом, знаете, про опоздунов наших прекрасных. Вот Саша написал: «Доброе утро, опаздываю на работу, но я попаду на нее. Всем хороших выходных».
1: Ой, это здорово. Слушайте, ну вот мне кажется, абсолютно по-мужски. Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Абсолютно.
1: Вот что бы ни случилось, обязательно попаду. Слушай, а Сергей сообщение еще здесь тоже прилетело к нам вот буквально только что.
2: Есть, да. Вот у меня сейчас хорошая проверка была. Проспали, в итоге старший еле в школу успел, ну а младший в садик опоздал. Да, это вот к
1: Романенко, мы зачитывали это сообщение. Конечно же.
2: Так, ладно.
1: Тот, кто опоздал 8.11, уже, наверное, так, знаешь ли, пришел.
2: Ладно, тогда к насущим вопросам и сообщениям ДТП.
1: ДТП на Варшавском шоссе,
2: да, где обычная пробочка находится. ДТП у нас левая полоса занята, поломашка на подъеме мост в сторону бульвара Шевченко, в сторону центра. Ну что, друзья, будьте внимательны, аккуратны, конечно же, придерживайтесь какого-то вот правильного движения, но и не забывайте сообщать об этом своим близким или людям, которые двигаются в одном направлении вместе с вами.
1: Я обожаю народную перекличку, потому что настолько реагируют люди сразу. Вот Сергей написал: я уже на работе, я успел, ребята, что вы там?
2: Сережа, молодец. Ну, вот как в той самой песне.
1: Ой, друзья мои, да. Вы знаете, на самом деле, вот так весело и прикольно утром опаздывать, это только в школу. И то, друзья мои. Опоздуны – это вообще совершенно неприемлемая категория граждан, но оно по-всякому бывает. И всякое может случиться, конечно же, в жизни, так или иначе. Но весело было опаздывать только в школе. Опаздывать, знаете ли, на работу уже не очень весело. А самое интересное, что есть градация школьников, которые не опаздывают никогда. Куда? Я расскажу: в столовую.
2: Это
1: такое, да, такой момент. Кстати, у нас нововведение есть в питании учащихся школ Беларуси. Мы, кстати, об этом сегодня тоже поговорим в рамках программы «Полезный разговор». Так что не пропустите с 10 до 11.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: последний раз.
1: Проверь меня, если сможешь.
2: Итак, Романенко, не обещаю, что это будет последний раз, потому что проверки я люблю ровным счетом, как и мы здесь это любим делать, заниматься в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» в нашей рубрике. И ты знаешь, на самом деле я слышала, что люди, знаешь, что говорят, что взяли на заметку себе нашу рубрику и начинают в своих офисах, в коллективах между коллегами заниматься, в общем-то, таким созданием рубрики. И это невероятно круто. Да, мне об этом рассказывали. Это правда, стало очень-очень приятно. Во-первых, рубрика «Проверь меня, если сможешь», она так или иначе сближает, потому что ты знаешь о своем коллеге чуть больше. Только ты, вся Брестская область, весь первый регион и еще полстраны. Ведь нас можно слушать онлайн, если что, radiobrestfm.by. Друзья мои, в общем, слушайте сегодня нашу проверку, и пусть вам будет сегодня смешно. Итак, Романя,

0: обильная любовь, и поэтому я подумала, что, может быть, селедка в микроволновке.
1: Что еще хуже. Ой, да. Слушай, а у меня, ты знаешь, такой вот вопрос очень даже житейский такой. Скажи, пожалуйста, а вот в принципе, вот если погода начнет меняться, это может как-то повлиять на твои дальнейшие планы?
0: На мои дальнейшие планы? А смотря какие планы. Все зависит от планов. О. Если это планы глобальные и неизменные, то повлиять не может. Если эти планы можно как-то переиграть, потому как погода, может быть, не совсем сейчас складывается, тогда однозначно да. А зачем мучиться, правда, когда может что-то получиться только немного в другой день? Вот такой практичный подход. Романенко, мой вопрос тебе следующий. Расскажи, а ты паникер?
1: Ой, ты знаешь, в последнее время, наверное, нет. Я объясню, почему. Нервная система, знаешь, выжжена до предела в, собственно, различных каких-то моментах моей жизни. Но вот могу сказать, что до недавнего времени я действительно был паникером, поскольку, знаете, вот соответствовать некому статусу человек, который должен и обязан и может быть, не так-то просто. А потом, когда ты примиряешься с какими-то своими, ну, личностными характеристиками, понимаешь, что, ай, знаешь, гори сарай, гори хата. Уже ничего невозможно сделать, так что как будет, так будет. Это,
0: я все равно ухожу, поэтому...
1: Уходи красиво и сжигай за собой мосты.
0: Ой, вот друзья мои, не знаю, вот такой формат, конечно же, вот, знаешь, ухода финального...
1: Не, на самом деле сложно сказать, про меня. Юля, вот честно сложно сказать. Может быть, в каких-то ситуациях да, но скорее всего нет.
0: Романенко, зато тебе легко будет задать мне следующий вопрос.
1: Да, ну? Совершенно. Юля, скажи, пожалуйста, вот какой самый большой косяк ты совершила в детстве, и как тебе за это поругали?
0: Слушай, я тебе расскажу. Я получила двойку. Я получила двойку на уроке сольфеджио в музыкальной школе.
1: Ты гляди.
0: Ты не представляешь, как я стирала стеркой. Я не только протерла вот эту дырочку вот на этой страничке, где стояла двойка. Еще и на следующей страничке, и на последующей чуть-чуть потертость тоже была видна.
1: Тебя уже было не остановить.
0: Ты знаешь, и я настолько любила этот предмет в школе, сольфеджио в музыкальной. Это невероятно интереснейший предмет. То есть это то, что позволяло мне действительно создавать музыкальные произведения. Ну, создавать, ладно, написать. Я очень этим увлекалась в свое время, конечно же. Что там был просто вот, знаешь ли, вот этот вот сделал, не сделал, написал, не написал. Диез либо бемоль поставил. В общем, там был такой спор с девочкой, и вот за шум на уроке, а не за знания, нам поставили двойку.
1: А вот ты знаешь, наверное, вместо двойки надо было вот ее как-то вот нарисовать и обрисовать красиво, чтобы ми и бемоль какая-нибудь
0: нет,
1: появилась.
0: Нет, просто, знаешь, когда родители не понимают, в чем суть, потому как это музыкальное образование, ты объясняешь, нет, это за знания двойка, за поведение. И там решили не поверить сразу, я решила все, пойду.
1: Слушай, а ты ругала себя за это?
0: Как мне было стыдно, а я плакала в этот момент. А еще потом, знаешь, на страничке из-под дневника, там слезы накапали, она волнистая была.
1: Слушай, это прям целая история. И слезы, и, значит, и стертый ластиком вот эта вот двойка.
0: Так это же стыд был. Ты что, это была вообще абсурдная история, потому что ты, в общем-то, заметаешь следы, стираешь эту двойку, потому что... Знаешь почему? Потому что она была незаслужена. Она была не за знание, а за поведение. Для меня предмет, в который я была влюблена, двойку, ты понимаешь, что родителям не докажешь, ты это все стираешь, плачешь от этого со стыда. Волнистый становится дневник, и ты понимаешь, что ну зачем врать, если врать не умеешь.
1: И внизу написано, знаешь, красным, значит, ручкой. Сорвала урок, потому что пела акапельно и мешала
0: нет,
1: всем.
0: Просто, знаешь, у меня был какой-то такой момент, я подумала, так, надо страницу вообще вырвать. Я подумала, господи, что происходит? Романенко, слушай, мой последний вопрос тебе.
1: Давай.
0: Скажи мне, пожалуйста, вопрос, который тебя раздражает всегда. Кто бы тебе его ни задал?
1: Ой, мам, дорогая, вопрос. Слушай, наверное, с зарплатой, наверное, связано как-то вот с рабочими какими-то моментами. Слушай, и знаешь, раздражает, когда спрашивают про возраст. Но это уже мои таракан в голове, поскольку нет-нет, да приходится молодиться.
0: Ой, Романенко, ты знаешь, иногда тараканы бывают общие. Это в общагах в советское время такое дело было. Друзья мои, борьба с тараканами так или иначе тоже каким-то образом делала какую-то веселость. Я представляю сейчас, если где-то увидишь, да, в помещении, мне кажется, люди начнут не то, что его тапочком, а телефоны включать, в ТикТок выкладывать, в Инстаграм что-то там постить.
1: Это контент живой, конечно.
0: Это невероятно. Люди, вы знаете, поменьше абсурда вам сегодня в пятницу, больше светлых голов, и если у школы сегодня проверка к вам нагрянет, то пусть исключительно будет в формате рубрики «Проверь меня, если сможешь».
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко». «Знай наших».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента отмечен коллектив предприятия Межлецкое Лунинецкого района Брестской области. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены аграрии и коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей. Орденом трудовой славы награждено открытое акционерное общество «Святая воля» Ивацевичского района. Орденом почета тракторист-машинист открытого акционерного общества Остромечево Брестского района Анатолий Тамчук. Медали за трудовые заслуги удостоены работники сразу нескольких хозяйств: Почапова Пинского района, Венец Березовского района, Рогознянский Жабинковского района и СПК Федорский Столинского района. Почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства присвоено руководителю открытого акционерного общества Великосельское агро Пружанского района. Благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч», а также персонально ряду работников. Кроме того, благодарности президента удостоены работники, которые в период уборочной кампании помогали аграриям и достигли высоких производственных показателей. Это, в частности, представители пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Пружанского ручья, сельхозпредприятия «Журавлиное», охранник сторожевой охраны Ленинского отдела департамента охраны МВД Владимир Дудар, работавший трактористом-машинистом в открытом акционерном обществе Остромечево.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В агрогородке Жемчужный Барановичского района завтра пройдет фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области «Дожинки-2026». Посетителей ждет более 100 павильонов и палаток. Точки общественного питания заработают в 9 часов и будут принимать гостей почти до полуночи. Торговые ряды на фестивале растянутся примерно на 1,5 километра. К ярмарке присоединятся субъекты торговли, индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации своей продукции. Для гостей, помимо угощений, готовят всевозможные развлечения и акции. На празднике обустроят множество локаций, где каждый по своему вкусу и возрасту найдет что-то увлекательное. Радушно встретят гостей подворье районов Брестской области. Можно будет заглянуть на выставку караваев, чтобы восхититься искусством хлебопеков региона. Интересной обещает быть выставка сельскохозяйственной техники «Технорух». На стадионе местной школы состоится турнир по футболу среди девочек на призы «Динамо Брест». Кульминацией фестиваля станет традиционное шествие праздничной колонны делегации районов и торжественная церемония чествования тружеников села. Завершится вечер дискотекой и красочным фейерверком. Макетную мастерскую для архитекторов создали в Брестском государственном техническом университете. Ее создали в первую очередь для сокращения разрыва между цифровым проектированием и физической реализацией. Заниматься там могут студенты, магистранты и преподаватели архитектурно-строительного факультета, выполняя учебные, курсовые и дипломные работы. В мастерской имеются традиционные инструменты для ручного макетирования и современное оборудование, в том числе 3D-принтеры, различные конфигурации для изготовления физических моделей. Используются цифровые технологии, такие как 3D-моделирование и BIM-проектирование. Такое творческое пространство создано еще и для поддержки студенческих стартапов для коммерциализации технологических проектов. Областные дожинки 2026 в Барановичском районе пройдут завтра в агрогородке «Жемчужный». В УВД Брестского облисполкома рассказали о мерах безопасности и ограничениях для водителей на время праздника. Так, движение перекроют с часу ночи 4 сентября до часу ночи 6 сентября. Ограничат проезд по улицам Парковой, Центральной, Ленина и проспекту Строителей. Для авто оборудуют отдельные парковки. Также милиция переходит на усиленный режим. На входах установят турникеты и металлоискатели. На территорию не допустят ни трезвых гостей, а также людей с колюще-режущими предметами и пиротехникой. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Если думаете, что утро осеннее не может быть самым добрым, тогда не сомневайтесь, мы докажем это на деле. Вы просто каждый будний день с понедельника по пятницу включайте любимую радиостанцию. Мы, команда Радио Бреста, сделаем ваш день насыщенным, классным, информационно полезным, друзья мои, ну и, конечно же, музыкальным. Где нас можно слышать? Где нас можно видеть? Где нас можно танцевать? Где нас можно танцевать?
2: Везде хочется ответить.
1: Это точно. Друзья мои, 104.8 FM, мы звучим здесь, в Бресте, в разных городах, в том числе мы в Пинске 94.6 FM, мы в Столине 102.5 FM звучим для вас, а еще мы в Пружанах 105.6 FM, Пружаны, привет! Драгичин 104.2 FM, Барановичи 101.1 FM, глянь, сколько единиц, Барановичи, да вы первые, наверное, Слоним 94.9 FM, Гуд, Брестский район 107.3 FM, друзья мои, ну и, конечно же, радио Брест FM.by, наш сайт, заходите, кликайте кнопку и слушайте нас, а еще вот Романенко, например, да. Это человек это технологично, прогрессивно замороченный. Он нас, наверное, слушает, когда в отъезде через умную колонку.
2: Вот так вот меня еще никто не обзывал, между прочим, но слушаем. Да, Алиса у нас, друзья, есть, поэтому если вы захотите послушать нас через Яндекс.Станцию, Алис, скажите, Алиса, включи радио Брест, и вуаля, услышите знакомые глаза, любимые я сказал глаза.
1: Ты глаза, сказал глаза.
2: Голоса, друзья. И, знаете, за глаза я вам честно признаюсь, что это лучший способ услышать нас, ну, а увидеть собственными глазами — это наша соцсеть. Правда, Юль?
1: Да, вы знаете, друзья мои, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм, во Вконтакте. Мы тоже там, официальная группа у нас имеется, друзья мои. Мы продолжаем жить на той же странице, что, собственно, и жили-наживали себе вас, дорогих подписчиков, с 2008 года. И нас это безумно радует. И так здорово, что мы сохранили свою прежнюю страничку, правда, на которой сейчас тоже делаем для вас, живем и развиваемся. Друзья мои, кстати, во Вконтакте совсем скоро у нас появится пост-опрос именно в этом часе с 9 до 10. Потому как мы с пользой поговорим в часе с 10 до 11 с гостем программы о том, что волнует многих родителей в начале учебного года. Я вот подумала, Алиса, невероятно крутейший друг, помощник во всем. Вот смотри, сейчас идет сезон овощей. Овощи везде, мошки везде от этих овощей. Машкара просто. Что происходит, друзья мои? А тут у Алисы можно спросить, да. Что приготовить из тын-тын-тын-тын, она тебе все расскажет. Правда? Слушай, сегодня, тем более, день овощей, Романенко.
2: Вот, я, кстати, хотел об этом рассказать, между прочим, друзья, не только день сезонных овощей, но еще возможности, что вам где-то там капнет денежка на вашу, значит, рабочую банковскую карточку за овощи. Ну, как правило,
1: чего?
2: Во многих организациях, ну, я не говорю, что обязательно сегодня. Есть и существует такая практика, что многим действительно перечисляют деньги на овощи. Ну как, на сезонные овощи.
1: Да, есть такое.
2: Да, вот. Я, наверное, уже людей просто, Юля, обнадежил, что сегодня-то все получат. Нет, друзья, получите, когда получите.
1: А вот... Это вот история. Слушай, посмотри, тебе там капнуло. А, это на овощи. Это на овощи. А тебе? А мне нет. А ты овощи не любишь.
2: Так это и работает. Знаете, друзья, полюбите овощи такими, какие они есть на самом деле. Потому что это дары природы. Это все, что растет из земли. Это наше натуральное белорусское.
1: Слушай, знаешь, вот чем мы отличаемся? Если нас назовут с тобой один овощ Лат Романенко, второй овощ Юля Майская, мы не обидимся. Потому что мы люди, которые возделываем овощи своими руками, выращиваем своими руками, любим овощи и знаем, что белорусские овощи так или иначе всегда в ходу. Но если говорить про овощи, я сейчас представила лицо школьников. Сейчас у нас в стране делает огромное количество, конечно же, всяких разных дел, идей, придумывают в стране для того, чтобы детям в школах было вкусно питаться, друзья мои, и полезно. И когда они на тарелке видят вот эту самую брокколи, знаешь ли, размороженно-овощную сваренную...
2: Лицо становится постным. Я понял,
1: лицо становится похоже на огурец.
2: На брюху.
1: Ой, друзья мои, а вообще, вы знаете, на самом деле от нас, от родителей, зависит культура питания. питания наших детей. Вот как мы их приучим питаться в семье, так далее они и будут любить и тыкву, и тыквенные семечки, и рыбу, и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, давайте не будем вот это, ой, там в школе так плохо кормят, знаете, мой не ест. Мы не будем платно питаться. Там, ну, такая еда себе,
2: да,
1: друзья мои.
2: Не пробовали.
1: Полезная, сбалансированная еда в школах Беларуси, это правда. Сейчас очень актуально, знаешь, стоит вопрос на предмет того, что, а вы будете платно питаться, либо бесплатно, а вы будете кушать в столовой? Ваш ребенок будет кушать в столовой? Конечно, будет, потому что так сбалансированно я дома не приготовлю.
2: Как любой родитель, мы, конечно, выступаем за, друзья, поэтому прислушайтесь к себе, ну и, конечно, комплексному обеду вместе с тем, что было, собственно, утверждено Министерством образования. Но это действительно так, друзья. В общем, чтобы не уйти в те самые дебри, мы потихонечку будем приглашать вас к нашему посту опроса, который находится на официальной странице во ВКонтакте. Заходите, голосуйте и активно участвуйте.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ты, слушай, для меня, знаешь, на самом-то деле очень даже странно, как сейчас современных детей не загнать практически в школьную столовую. Хотя тебе меню разнообразное. Вот тебе и пельмени, вот тебе и сырки, вот тебе и, знаешь ли, вот эти вот чебуреки даже детям дают. Но, правда, очень вкусно. Запеканки какие делают. Я так рассказываю, как будто ты там сама была,
2: сейчас
1: сама
2: вот это вот
1: ела.
2: Все видишь, да.
1: Как будто я там подрабатываю в школьной столовой еще, понимаешь? Но на самом деле я вижу, как мои дети приходят со столовой, и я спрашиваю, как зовут мама, что кушали сегодня? Я думаю, ты знаешь, так вкусненько было, только одежда немного пропахла, они мне говорят, да, вот всем этим вкуснотищем. Но, друзья мои, сегодня, коль затронули эту тему, нам стало интересно, а что вы больше всего любили кушать в школьной столовой в свои школьные годы? Что это могло быть? Может быть, пирожки? Может быть, школьный чай? Это для вас было что-то невероятное. Я помню этот привкус до сих пор на самом деле. Может быть, все любили подряд, а может быть, и ничегошеньки, и вообще столовые школьные не посещали.
2: Слушай, ты знаешь, что вот у меня со школьных времен осталось вот приятное воспоминание и тот самый вкус сосиски в тесте. Обожаю до сих пор, покупаю между делом, и вот эти вот, знаешь, вот смаженки, где начинка из всего и вся. Там и кукуруз тебе, там еще и соленый огурец добавили. И ты знаешь, что вот сочетается, и вкусно сочетается, и сочетается аппетитно, и с огромным удовольствием сейчас бы, знаешь, зайти в ту самую школьную столовую, даже здесь, будучи в Бресте. Я так полагаю, что все немножечко модернизировалось, но тот приятный запах, вкус, как ты говоришь, пропахшая одежда, это же такие классные воспоминания из того самого детского школьного периода, который хочется, знаешь, вот так вот обнять, крепко-крепко прижать и уже не отпускать никогда.
1: Обнять и плакать, я бы сказала.
2: В моем случае, Баська, это да.
1: Я тебе расскажу, просто смотри, ты сейчас сказал про сосиски в тесте, но вот в моем периоде школьной жизни были топовыми именно пирожки, понимаешь? Сосиски в тесте появились уже, когда я была в старшей школе, а ты только в нее пошел, понимаешь? Тогда для тебя, наверное, сосиски в тесте были, да, в приоритете. А мы на это все смотрели, как... Да я ни за что этот пирожок с вареньем яблочным не поменяю на эту сосиску в этом самом тесте. Это было, да.
2: Ой, да, друзья, в общем, слушайте, огромнейшее разнообразие воспоминаний. Все это у нас здесь, находится на официальной странице Радио Брест ВКонтакте. Заходите, голосуйте. В общем-то, что вы больше всего любите в школьной столовой, пирожки, либо же опять сосиски в тесте. У нас такой вариант есть, сдвоенный школьный чай. Это вот прям что-то с чем-то. Либо все или ничегошеньки.
1: Ну да, может быть, вы вообще, знаете ли, и нечего вспомнить. А я знаю, что была такая категория детей, моих одноклассников, которые прогуливали уроки в столовой. И я все время думаю, что вы делаете вообще? Куда вы? Идите в библиотеку. Идите в библиотеку.
2: Да там самое вкусное прогуливать. Ты что?
1: Ой, друзья мои, все идем на запах. На запах вкусной еды. Если вы сейчас в коллективах, знаете ли, пьете утренний кофе, обсуждая так или иначе планы и темы на день рабочий грядущий, пятницу, тогда мы присоединяемся, делайте наши радиостанции громче и примите активное участие в нашем посте-опросе. Официальная группа ВК, Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Баи. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни

0: Маймайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро. Это, друзья мои, сытое утро. Ну и покажитесь те, кто готовы спорить со мной на этот счет. Ведь действительно, когда ты не позавтракал, когда ты, ну ладно, хорошо покушал, когда ты действительно не забросил в себя нечто то, что даст тебе топливо для поддержания твоего физического состояния на хорошем уровне. А это может быть что? Правильно, вареные яйца, омлет, овсянка, сэр, та же, правда? А еще если с любовью приготовленная мамой, это круто. Я сейчас, знаете ли, вот думаю о том, что все-таки, когда дети ходят в школу, делают уроки, это их прямая обязанность. А наша прямая обязанность, родителей, не вот это, сейчас еще немножко полежу. Нет, нужно встать, заранее детям приготовить завтрак, потом убежать на работу, но четко понимать, что дети позавтракали. Слушай, вот в моем случае дети всегда, когда уходили из дома, и сейчас вот уходят, мам, что кушать? Я говорю, слушайте, в школе покушаете, да? В садике, я им говорила, ну в садике же кушать. Они мне говорили, нет, дома кусить, и в садике кусить, и ну как так, друзья мои? Вообще, питание у нас в стране, это четко понимают, прекрасно, это важная составляющая для развития любого образовательного процесса, поэтому, конечно же, государство заботится о том, чтобы дети у нас в школах питались сбалансированно. Уходя в воспоминания ваши, друзья мои, школьные дни наших периодов, мы сегодня подняли тему школьного питания.
2: Да, и, собственно, отразили ее на нашей официальной странице во ВКонтакте. И задаемся мы вопросом, в первую очередь, для вас, ну что же вы больше всего любили в школьной столовой? Есть следующие варианты ответа: пирожки, либо же сосиски в тесте, школьный чай, все, либо же ничего. Ну, вы знаете, вот задаваться вопросом по поводу школьного питания, вот ты как бы вот невольно превращаешься в человека многофункционала или многофункционалку, когда, знаете, и тут, и дома приготовь, и с собой детям в школу возьми, а что-то заканчивается еще и в школе, есть что поесть. Ну, знаете, это говорит о том, что ваши дети – это хороший, большой и здоровый организм, который растет на радость вам, собственно, с мамой и папой. Но, друзья, мы все-таки еще собрались здесь вот по какому случаю. Ваши-то комментарии, ваши-то воспоминания, которые вы отправляете на студийный Вайбер, вот создают какую-то картину в целом того, что вам любо-дорого помнится с тех самых пор и что вы любите готовить сейчас. Вот, например, Николай написал, что любил в школе именно четверг, так как это называемый рыбный день, да, вот в основном готовили, конечно, картофельное пюре с рыбной котлетой, а вот десертами баловали редко. Помню только булочки с корицей.
1: Ой, слушай, а я помню, знаешь, школьной столовой запеканку. Это было что-то невероятно,
2: я тоже
1: очень
2: помню.
1: Вкусное,
2: очень,
1: правда. Очень, и еще, собственно, у одноклассников спрашивают, а ты будешь? Нет? Ну, давай, все.
2: Возьму твою, да, вот вторую порцию, сколько влезало, столько и ели.
1: Да, было дело. Друзья мои, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Примите участие в голосовании. Мы в окончании этого часа подведем итоги. Вы больше всего любили что в школьной столовой? Может быть, чай, тот самый пресловутый, вкус которого не забудешь никогда. Пирожки, сосиски в тесте и так далее. Обязательно пишите комментарии под постом опросом. Обсудим, сделаем выводы и вкусно позавтракаем. Давай кофе попьем.
2: Давай.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: столовых и делают это с огромным удовольствием. Вот действительно, что вы больше всего любили в школьной столовой, хотелось бы выяснить у вас и, конечно же, у тех, кто успеет присоединиться. Нам практически в конце этого часа, мы вот буквально через пару-тройку секунд обязательно это сделаем. Ну, а я напомню, что номер для нашего студийного вайбера, для нашей обратной связи, он есть, это +375 код 20 код 33 3 9 9 2 0 11. Ну, собственно, что говорить-то? Что вы больше всего любили в школьной столовой? У нас были следующие варианты ответа: пирожки, либо же сосиски в тесте. Школьный чай — это, ну, прям что-то с чем-то. Либо все, или же ничего. Ну, у нас есть итоги, которые мы готовы подводить.
1: Это хорошо, что мы готовы подводить итоги. Плохо, что сейчас, Романенко. Но давай, конечно же, да, я обновлю страницу. Сегодня интересовались, что вы больше всего любили в школьной столовой. Друзья, да, обсудили тему, что кто-то из вас прогуливал уроки в школьной столовой. Те, кто знали, знаете, жаждали вот это вот знаний, огромное количество прогуливали уроки в библиотеке. И те, и другие люди были счастливы учиться в школьные годы, и когда родители нам назидали, что учитесь, дети, это самое счастливое время в вашей жизни, и когда мы отвечали: да нет, нет, нет, не, ну что, нам говорили: вырастите, поймете, мы выросли, поняли, и сейчас внимаем в голову наших детей абсолютно такую же честную, правдивую информацию. Друзья мои, ну что, обновила страницу, Романенко, приступай.
0: Хорошо, с огромным удовольствием, друзья мои. Итак, 67% отдали голос варианту пирожки или сосиски в тесте, ну и 33% все-таки выбрали все. Знаешь, вариантов ничего у нас не осталось. Я готов огромное спасибо сказать нашим радиослушателям за честность и хороший аппетит. Вот что.
1: Ой, друзья мои, конечно, хотим сказать, да, действительно, большое спасибо за то, что принимали сегодня активное участие в нашем посте-опросе, за то, что были этим утром пятницы в нашей компании. Мы очень надеемся, что подзарядили вас по полной программе. Ну, а если вопросики остались, то мы готовы ответить на ваши вопросы. Я знаю на своем примере, что сейчас родители совершенно такой чумной головой, когда действительно линейки так или иначе позади, приходят, в общем-то, уже где-то кто-то на школьные родительские собрания. У кого-то до были, да, наступления сентября родительские собрания. Это первоклассники, конечно же. Но сейчас искусственный интеллект не стоит на месте, внедряется в школьные программы у нас в Беларуси. Много нововведений разного плана у нас происходит в учебной программе. Вот именно об этом мы поговорим в рамках следующей программы «Полезный разговор» с 10 до 11 утра. Так что оставайтесь с нами. Здесь Юлия Майская, а Влад Романенко. Я говорю пока-пока.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестском государственном техническом университете совместно с Белазхолдинг создают лабораторию системного инжиниринга. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Парфиевич. Она предназначается для студентов машиностроительного факультета и смежных инженерных специальностей, связанных с проектированием, автоматизацией производств, эксплуатацией сложной техники и цифровым моделированием. В оснащение входят современные рабочие станции, специализированные программное обеспечение и промышленные инструменты для системного инжиниринга. Это позволяет студентам создавать цифровые двойники узлов и агрегатов, моделировать производственные процессы и отрабатывать инженерные решения в условиях, максимально приближенных к реальному заводскому циклу, пояснил Андрей Парфиевич. Также в университете модернизируют лабораторию мониторинга поверхностных вод и мелиорации. Другими словами, развиваются в сфере подводной робототехники. Масштабный поэтический конкурс для молодежи ко Дню народного единства объявлен в Минске. Большой фестиваль-конкурс «Наше 17 сентября» запускает агентство «Минск Новости» и комитет по образованию Мингорисполкома накануне 87-летней годовщины воссоединения Западной Беларуси и Белорусской Советской Социалистической Республики. Целевая аудитория поэтического марафона – школьники, учащиеся колледжи, студенты и работающая молодежь, которые готовы проявить себя в творчестве и через художественное слово отразить свое отношение к важной для всех белорусов дате. Конкурс пройдет с 7 сентября по 27 октября.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Столине по горячим следам задержан автовор. 32-летний неработающий ранее судимый житель одного из агрогородков Столинского района, возвращаясь с территории соседнего государства, за сутки обокрал 7 горожан. Мужчина, находясь в частном секторе Столина, выбирал автомобили, припаркованные вблизи дворов, и путем свободного доступа из незапертых авто или разбив стекло топором, имеющимся в ручной кладе, похищал денежные средства и ценные вещи. Общая сумма ущерба составила порядка 6,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Белтелерадиокомпания объявила старт приема заявок на новый сезон вокального шоу «Фактор Байдети». Участниками могут стать ребята от 7 до 14 лет. Для юных вокалистов Бреста хорошие новости. Предварительный кастинг в областном центре пройдет уже 13 сентября с 10 до 18 часов в клубе «Медуза». Также прослушивания состоятся во всех областных городах и Минске. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Здравствуйте, кто вместе с нами, с командой «Радио Брест» по-прежнему продолжает свой день. Студийные часы показывают 10 часов и 9 минут. Это пятница. А это означает, что каждую пятницу здесь у нас появляется интересный человек в рамках программы «Полезный разговор». И сегодня гость программы, мой собеседник в студии прямого эфира, Татьяна Анатольевна Чанова, заместитель начальника управления, начальник отдела общего среднего и специального образования Главного управления по образованию Брестского облсполкома. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна, я рада вас видеть.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли возможность прийти к нам сегодня на начало учебного года. Это, правда, очень важно. Ну что, новый учебный год стартовал удачно, линейки позади. Учащиеся школ Беларуси, их родители начинают, конечно же, интересоваться обновленными стандартными изменениями в учебной программе. И в этом году изменения выходят за рамки рутинной корректировки, я бы даже так сказала. А все же, Татьяна Анатольевна, какой главный тренд, на ваш взгляд, определяет эти самые изменения?
2: Главный тренд этих изменений – это, в первую очередь, повышение качества образования. Но хочу сказать, что никаких революционных изменений в системе школьного образования не произошло. Система образования совершенствуется, ежегодно совершенствуется, вносятся корректировки в учебные программы, либо в учебные планы. В нынешнем году таких корректировок в учебные планы не было. Если говорить о главных новшествах и проектах, которых ждут учащихся и родителей, для восьмиклассников стартует пилотный проект, экспериментальный, по углубленному изучению, естественно, научных дисциплин – математики, физики, химии и биологии. Такая практика была раньше, потом она осталась до уровня повышенного изучения учебных предметов. Сейчас мы возвращаемся, посмотрим, как пройдет экспериментальный проект. И если за 4 года мы поймем, что это хорошо, что это повышает качество образования, что это дает положительные результаты для учащихся, этот проект будет расширен. В нынешнем году в нем будет участвовать 3 учреждения общего среднего образования области.
1: Министр образования Андрей Иванец на семинаре перед началом года подчеркнул, что несмотря на цифровизацию, да, учитель остается центральной фигурой, обучение должно проходить лицом к лицу, так скажем. В то же время в школу активно внедряют технологии, помимо того, что вот и математика, и химия, то, о чем вы сказали. Самое заметное новшество – это появление искусственного интеллекта на уроках информатики в том числе. В каких классах и как именно школьники будут знакомиться с нейросетями? Ведь сейчас это, мне кажется, необходимость в современном 21 веке.
2: В новом 2026-2027 учебном году изучение искусственного интеллекта официально включено в школьную программу по учебному предмету «Информатика» для 6-9 классов, а также для учащихся 8-11 классов есть возможность посещать специальный новый факультатив. Министерство образования обновило учебные планы так, чтобы дети изучали искусственный интеллект не абстрактно, а учились безопасно и осознанно применять его в повседневной жизни и учебе. Ну и, конечно, уже несколько лет у нас есть специальные курсы повышения квалификации для педагогических работников, для учителей не только информатика, а и других предметов по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.
1: Это хорошо и необходимо. Получается, что, может быть, где-то и педагоги, и дети будут двигаться в одном направлении, изучая углубленно этот самый искусственный интеллект в рамках школы. В общем, я делаю вывод на старте нашей программы, что так или иначе все делается в нашей системе образования для того, чтобы дети развивались, и, собственно, педагоги в том числе, и шли в ногу со временем. Мы прервемся ненадолго на музыкальную композицию, блок рекламы. Мы вернемся в студию дальше, чтобы продолжить полезный разговор. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Полезный разговор.
1: Ну что, мы продолжаем нашу важную беседу. Отправляя детей в школу, мы, родители, всегда думаем о том, чтобы нашему ребенку, обучающимся в школе, в колледже, в университете, всегда было безопасно. Переживаем за нововведения, которые появляются так или иначе в учебных программах. Сегодня с гостем студии обсуждаем то, что актуально на сегодняшний день. Татьяна Анатольевна Чанова в гостях у меня, заместитель начальника управления, начальник отдела общего, среднего и специального образования Главного управления по образованию Брестского облсполкома. Ну что, в современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы жизни, важно правильно и с пользой все же научить ими пользоваться во время учебного процесса детей в школах, колледжах, университетах. Родители уже наслышаны, что теперь в школах в Беларуси будут изучать беспилотники. Учащиеся каких классов, Татьяна Анатольевна, коснется это нововведение?
2: Такое нововведение коснется учащихся 10 и 11 классов, потому что это нововведение касается учебного предмета допризывная и медицинская подготовка. И в 2026 году в учебную программу внесены изменения, предусматривающие увеличение количества часов на проведение практических занятий в объеме не менее 65%, а также увеличение практических занятий учебно-полевого сбора по допризывной и медицинской подготовке. И поэтому учебная программа будет дополнена тематическим разделом по основам управления беспилотными летательными аппаратами для юношей и основам тактической медицины для юношей и девушек. Кроме этого, у нас в учреждениях общего среднего образования широкий спектр факультативных занятий. Таких программ около 200. Конечно, учащиеся не могут выбрать все, потому что мы ограничены максимально допустимой учебной нагрузкой. Но факультатив по изучению беспилотных летательных аппаратов у нас тоже есть, и для этого родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения образования. Не одному, конечно. Факультативы у нас проводятся в формате групповых занятий от 5 учащихся и выше, но это может быть реализовано.
1: Если говорить о начальной школе, проговорили про старшую школу, то к изучению в этом текущем учебном году для детей появился новый учебный предмет. Расскажите о нем.
2: Ну, что касается учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», то он не новый, он был и раньше, и он изучается во вторых пятых классах как учебный предмет, и далее в шестых-восьмых может изучаться как факультативное занятие. Ну, я считаю, что безопасность жизнедеятельности – это очень важно. И возраст второй-пятый класс – это как раз от 7 до 10 лет. Это те самые любопытные дети, которые очень любят везде влезть, не зная жизни. Поэтому вот такой важный предмет мы изучаем. В этом году для четвертых классов вышло новое пособие, новый учебник по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
1: Так или иначе, я знаю, что помимо этого, о чем вы сказали, Татьяна Анатольевна, добавили еще и практикоориентированные задания. Я права?
2: Да, добавили практикоориентированное задание. Разработчики сохранили полюбившуюся рубрику «Обсудим вместе с родителем». Добавили больше практических заданий. Ну и при работе над переизданиями учебников автор ориентируется не только на свои наработки, но и на реальные запросы учителей и родителей, потому что проводится экспертиза учебных пособий.
1: Это все очень здорово. Мне кажется, что, услышав сейчас наш полезный разговор, родителям будет непосредственно полезно внедриться в процесс обучения вместе со своими детьми в этом учебном году. Потому как учащиеся школы, мы, родители, тогда не было у нас таких возможностей. Сейчас они для современных детей появляются, и родителям неплохо было бы принимать в этом активное участие. Подход к обучению в этом учебном году меняется в сторону большей прикладной практики. Мы немного об этом поговорили, но более подробно этот вопрос и не только обсудим уже после прогноза погоды. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями на большей части территории области кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду, а вот температура воздуха сегодня по области составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Церемонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня мы говорим в студии прямого эфира. Это Радио Брест. Всем здравствуйте, кто присоединился к нашей беседе. Сегодня гость в студии Татьяна Анатольевна Чанина, заместитель начальника управления, начальника отдела общего, среднего и специального образования Главного управления по образованию Брестского облисполкома. Мы затронули немного тему. Подход к обучению в этом году меняется в сторону большей прикладной практики. Немного с вами, Татьяна Анатольевна, обсудили. Теперь детей в белорусских школах будут учить расчету безопасной скорости при движении на средствах персональной мобильности.
2: С 1 сентября 2026 года в белорусских школах появился обновленный комплект учебной литературы. Мы уже сказали, что один учебник абсолютно новый – это основы безопасности жизнедеятельности. В остальные внесены некоторые коррективы. Учебники по математике, физике, химии, например, по математике для 3 класса увеличили количество заданий для отработки навыков. В учебнике химии для 10 класса обновили форзацы, там разместили таблицу Менделеева, а также сократили немножко вводную главу по органике. В информатике для 8 класса добавили целую главу об искусственном интеллекте. В географии для 10 класса обновили статистику и факты о мировом хозяйстве, а рубрику «Мир и Беларусь» дополнили сравнением глобальных процессов с тем, что происходит в нашей стране. По физике для 9 класса появился важный практический блок – определение безопасной скорости при движении на средствах персональной мобильности. Это делает материал максимально актуальным для современных подростков. Ну и хочу сказать, что в последние годы учебники по учебным предметам внедряется много практикоориентированных задач. Это касается математики, физики, химии, биологии, то, как их можно применить в жизни. А также появился факультатив «Функциональная грамотность» для учащихся второй и третьей ступени общего среднего образования. В понятие функциональной грамотности входит математическая, естественно-научная, читательная, читательская и финансовая грамотность для того, чтобы наши учащиеся умели применять теоретические знания на практике.
1: Если говорить более конкретно, вот Академия образования подготовила первую в стране официальную программу по технологиям искусственного интеллекта для средней школы, да и не только. Что будут изучать школьники по данной программе? И давайте конкретизируем классы.
2: Основной упор на технологии искусственного интеллекта сделан в информатике в 8 и 9 классах. Первое – это грамотный промптинг. Восьмиклассников научат правильно составлять текстовые запросы для нейросетей, чтобы получать точные и полезные ответы. Второе – это работа с разным контентом. Школьники узнают, как с помощью искусственного интеллекта обрабатывать тексты, аудиозаписи и видеоматериалы. Проверка фактов. Детей научат не верить нейросетям на слово, а критически оценивать и проверять достоверной сгенерированной информацией. Вы понимаете, что бывает всякое, да? Компьютерное моделирование. В 9 классе фокус сместится на применение искусственного интеллекта для построения моделей и решения сложных межпредметных задач. И еще одна важная задача будет реализовываться, она и сейчас реализовывается. Это кибербезопасность и цифровая гигиена. Важная часть уроков будет посвящена защите в интернете, распознаванию обмана. Подростков научат выявлять мошеннические схемы и отличать реальные файлы от фейков, поддельных видео и поддельных голосов.
1: В очередной раз я убеждаюсь, что система образования в Беларуси, помимо обучающих форм, занимается еще и воспитательной формой подрастающего поколения в нашей стране. Финансовая грамотность – это то, чему должны учить родители своих детей с сознательного возраста. Но теперь в школах Беларуси есть возможность действительно научиться финансовой грамотности.
2: Для младших классов Нацбанк подготовил учебно-методические комплексы «Основы финансовой грамотности». В первом и вторых классах дети познакомятся с правилами обращения с деньгами и семейным бюджетом, а в третьем и четвертых классах узнают о банковских картах, сбережениях и цифровой безопасности. Ну и обращу внимание, что основы финансовой грамотности – это не учебный предмет, это новый игровой факультатив для первых-четвертых классов.
1: Это интересно и приоткрою завесу тайн даже нам, взрослым родителям. Поэтому уверена, что нам с нашими детьми после окончания учебного и рабочего дня будет что обсудить со своими детьми и даже, возможно, научиться чему-то друг у друга. Вот такой полезный и интересный разговор происходит у нас сегодня. Мы прервемся на музыкальной композиции, блок рекламы, вернемся в студию прямого эфира совсем скоро. Будьте с нами.
0: Полезный разговор.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня здесь, в студии прямого эфира, мы с пользой говорим на тему, которая касается абсолютно всех, и детей, и их родителей, на старте нового учебного года. Ну что, продолжим нашу беседу, беседу важную, полезную. Гость в студии прямого эфира сегодня Татьяна Анатольевна Чанова, заместитель начальника управления, начальник отдела общего, среднего и специального образования, главного управления по образованию Брестского облсполкома. Тема, которая интересовала родителей всегда, Татьяна Анатольевна, не меньше, чем учебный процесс, это питание в школе и в чада. С 1 сентября в школах Беларуси вступили в силу изменения в организации питания, и всегда что-то происходит в этой теме, всегда ищут какие-то решения вопросов для того, чтобы детям было вкусно и полезно. О каких нововведениях идет речь именно в этом году?
2: Вы правильно сказали, что в школьном питании устанавливается ряд новаций с 1 сентября, которые закреплены постановлением Совета министров Республики Беларусь. Главный приоритет – сделать школьное питание вкусным, чтобы дети с удовольствием съедали свои порции. Особое внимание уделено поддержке отечественного производителя. При одноразовом питании вводится единый вид приема пищи, который будет в первую смену называться второй завтрак, во вторую – полдник, но для первой и второй смены все равно он будет состоять из трех блюд – салат, горячее блюдо и компот, точнее напиток. Горячее блюдо – это может быть картофельное пюре с котлетой или макароны с сосиской. Усовершенствованы подходы по применению натуральных норм при двухразовом питании, а также по составлению и изменению примерных рационов питания. В первые две недели проводится мониторинг на вкусовые и потребительские качества, на вкусы обучающихся, что позволит более динамично подбирать блюда. Учащиеся разделены на три группы по классам при использовании натуральных и денежных норм. Первый – пятый, шестой, восьмой и девятый – одиннадцатый, вместо двух возрастных групп. Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей, связанных с их возрастом, и, конечно, уменьшится количество отходов. Также с 1 сентября размер денежных норм на питание увеличен на 5%, и далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Значительно расширяется перечень продукции для использования в питании учащихся, в том числе за счет готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и иных полуфабрикатов, отвечающих требованиям к продукции для детей, а также сняты ограничения по использованию хлебобулочных изделий, мясных паштетов. В школьных буфетах расширен ассортимент продукции за счет собственной выпечки, которая пользуется спросом у учащихся. Прорабатывается также вопрос установки вендинговых автоматов с едой и напитками, разрешенными для детей. На сегодняшний день такой один вендинговый автомат установлен в гимназии номер 6 города Брест.
1: Это та самая форма современного пользования интереса, да, побуждения интереса к правильной пище учащихся школ Беларуси. Это здорово, что у нас в Брестской области есть один такой автомат вендинговый, вот там, где вы сказали. Татьяна Анатольевна, нам, родителям, очень важно, чтобы дети были сыты в школах для того, чтобы быть активными на 100% в учебном процессе. Наш белорусский Легпром делает все для того, чтобы внешний вид учащегося белорусских школ, конечно, был не только красив, но еще и удобен. Вообще про внешний вид учащихся и деловой стиль одежды родители были, честно вам скажу, проинформированы еще до начала учебного года от классных руководителей. Однако эта тема действительно остается актуальной для школьных родительских собраний. Сегодня школьная форма отечественных производителей дает возможность учащимся чувствовать себя комфортно. Так ли это? Давайте еще раз проговорим.
2: Конечно. В Республике Беларусь посещение учащимися учреждений общего среднего образования в одежде делового стиля является обязательным требованием. Ну, если помните, эти требования были и раньше. Это не нововведение.

0: вкусов. Ну, конечно, у нас есть цветовые предпочтения. Это неяркие цвета, черный и темно-синий. И предпочтение мы отдаем все-таки темно-синему. С 13 августа 2026 года вступили в силу изменения в государственный стандарт, которые ужесточили требования к качеству текстильных материалов. В частности, ограничено содержание синтетических и искусственных волокон, а также повышены требования к прочности тканей и их стойкости к пилингу. Ну, то есть одежда для школьников, для школы, деловой стиль одежды будет не только строгим, выдержанным, который будет дисциплинировать учащихся, и чтобы они понимали, что учеба – это не развлечение, но также и безопасным и комфортным.
1: Это та самая история, когда наши радиослушатели родители теперь будут иметь, знаете ли, точный ответ на вопрос, когда ребенок говорит: мне неудобно в школьной форме, мне здесь немножко трет и натирает, а здесь мне что-то как-то щиплет чуть-чуть. Вот мы сейчас проговорили, что качество превыше всего для комфортного образовательного процесса. Ну что, Татьяна Анатольевна, в окончании программы задам вопросы, которые интересуют жителей города и района. Долгожданная новая средняя школа, которая возводится в микрорайоне ЮЗМР, строят по самым современным стандартам. Жители Бреста наслышаны об этом. Чем все же будет уникален этот образовательный объект для нашего города?
0: Ну, школа строится с применением современных строительных технологий. И, конечно же, она будет оснащена новым учебным оборудованием по информатике, трудовому обучению, физике, химии, биологии. Будет в ней достаточное количество компьютеров. Мультиборды в кабинетах для возможности использования интерактивных технологий для всего класса на уроках, ну и многое другое. В современном развивающемся микрорайоне появится новая школа, которая очень нужна детям и родителям.
1: Огромное количество сейчас наших радиослушателей с приходом лета, все это лето ездили куда-то в деревню, возили своих детей к бабушке, потом возвращали их на старте учебного процесса. И, конечно же, из окон своего автомобиля, да и не только, наблюдали за тем, как возводится и идет подготовка к появлению нового образовательного учреждения. Тельмы-1, деревня. Начали строить школу с детским садом. Когда планируют ввести в эксплуатацию данное учреждение?
0: Действительно, начаты работы по строительству начальной школы с дошкольными группами на 471 место всего для школьников и дошкольников в деревне Тельмы-1. Пока проведено устройство фундаментов, прокладка инженерных сетей. Завершение планируется к сентябрю 2027 года. Мы очень надеемся, что строители справятся, и к 1 сентябрю 2027 года дети из микрорайона средней школы деревни Тельмы в начальную школу, в детский сад пойдут именно туда.
1: Я еще раз убеждаюсь в том, что как только заканчивается учебный год, тут же начинается подготовка к следующему учебному году. Спасибо за полезный разговор, который сегодня состоялся. Я очень надеюсь, что этот разговор был на деле полезным для наших радиослушателей, родителей, действующих родителей будущих. Потому что в Первом регионе и стране в целом делается все для комфортного обучения, воспитания детей и их развития, что очень-очень важно. Я напомню, что гостем программы сегодня стала Татьяна Анатольевна Чанова, заместитель начальника управления, начальник отдела общего, среднего и специального образования Главного управления по образованию Брестского облисполкома. Я благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти и со мной пообщаться в прямом эфире.
0: Спасибо и вам.
1: Меня зовут Юлия Майская. Ну, а я совсем скоро передам слово своему коллеге Евгению Филиновичу. Слушайте радио Брест, ловите волну хорошей музыки и всем отличного продолжения пятницы. Пока-пока. Услышимся.
2: Полезный разговор.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Промышленный комплекс областного центра объединяет 780 предприятий. Многие брестские марки хорошо известны за пределами города и страны. Об этом в интервью СБ «Беларусь сегодня» рассказал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Значительная доля производства приходится на пищевую промышленность. Открытое акционерное общество «Савушкин продукт» выпускает более 350 наименований молочной продукции и обеспечивает 41,4% общего объема промышленного производства Бреста. Доля Санта-Бремер, специализирующегося на переработке рыбы, составляет 17,5%. Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» – 7,4%. Широко известна техника «Брест-газоаппарата». На «Брест-Маше» развивается автопроизводство, отметил Сергей Лободинский. Также в городе выпускают лампы, трикотаж, оборудование для пищепрома, системы автоматики. Положительным примером стало возобновление производства пива. Предприятие обновляет ассортимент и внедряют инновации. Их доля достигла 16,9%. С 5 по 12 сентября впервые по всей стране пройдет масштабный республиканский фестиваль «Дополнительное образование детей и молодежи будущего». Его цель – предоставление возможности в приобретении практических навыков и освоении современных технологий, в ходе которых участники смогут раскрыть свой потенциал и найти единомышленников. В мероприятии примет участие и Брестский государственный областной центр молодежного творчества, который 5 и 6 сентября проведет День открытых дверей. Как рассказал заместитель директора по учебно-методической работе Александр Завирач, гостей ждут интерактивные площадки, выставки и презентации. Также можно будет записаться в объединение по интересам, студии, клубы и секции.
2: Мы проводим 2 дня открытых дверей. Это 5 и 6 сентября. Конечно, подготовка была проведена колоссальная. Концепция самого мероприятия подразумевает больше вовлечения детей, родителей в интерактивное творчество. То есть ребята могут попробовать себя в различных направлениях. То есть прямо на площадке они могут поиграть в футбол или полепить что-нибудь из глины, спеть, станцевать. То есть ребенок окружается в атмосферу творчества, и уже ему легче просто выбрать само объединение по интересам. 5 числа у нас мероприятие проводится с 11 до 16.00. В воскресенье у нас с 9 до 14.00. Но время, конечно, мы будем продлевать, если будет большой, скажем так, наплыв желающих нам записаться. То есть пока последний наш потенциальный учащийся не выйдет, не переступит порог нашего учреждения, Дни открытых дверей, он будет проводиться даже за рамками отведенного времени.
0: Новости.
1: В секторе редкой книги Брестской областной библиотеки имени Максима Горького прошло занятие образовательно-просветительского проекта для слушателей учебного центра «Брестэнерго». Гостям показали реконструкции копских переплетов, поясных книг, хорнбуков и восковых табличек, факсимили книжных памятников Беларуси и издания 16-19 веков, книги конца 19-го – начала 20 века в издательских переплетах. В завершении мероприятия слушатели вместе сделали закладку с холодным конгревным тиснением. Единый цифровой сервис для бизнеса появится в Беларуси. В стране разрабатывается платформа для малого и среднего предпринимательства. Новый онлайн-сервис объединит налоговый и бухгалтерский учет, электронный документооборот, взаимодействие с государственными органами в цифровом формате. Цифровизация призвана сделать поддержку предпринимателей более доступной и адресной. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Лучший каравай выберут на фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области Дожинки. Праздник завтра пройдет в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Оригинальные караваи для дожинок испекли талантливые мастера всех 16 районов Брестской области. С помощью кулинарного искусства они отразили трудолюбие сельчан, богатство урожая, особенности и культуру своего района. В деталях можно рассматривать каждый каравай. Мастера, например, их украсили съедобными колосьями, васильками, маками, подсолнухами и другими цветами, гроздями рябины, фигурками аистов, верных спутников агрария в поле. Пекари также отразили темы года белорусской женщины и 30-летия праздника Дожинки. Увидеть караваи районов Брестской области гости смогут на выставке. Оценит экспонаты организационный комитет.
0: День народного единства.
1: Польские власти в Западной Беларуси расширяли полномочия полиции и местной администрации для борьбы с национальным движением. Об этом рассказал историк Игорь Марзалюк в проекте «Белта. Настоящая история». По его словам, закон от 14 февраля 1928 года разрешал полиции и вооруженным силам применять оружие для разгона шествий и демонстраций. В Березе-Картузской был создан концентрационный лагерь для политических заключенных. Игорь Марзалюк также отметил, что белорусы постепенно вытеснялись из политической жизни. Так, на выборах 1935 и 1938 годов в польский парламент не был избран ни один представитель белорусского населения.
0: Новости.
1: К другим событиям. 463 года назад свет увидела легендарная Брестская Библия. 4 сентября 1563 года в Бресте-Литовском была издана знаменитая Брестская или Радзивилловская Библия. Книга стала выдающимся памятником эпохи Ренессанса, самым масштабным и богато оформленным белорусским печатным изданием 16 века. Ее появление стало важным событием в истории культуры Бреста и всей Беларуси. В Столинском районе проведут специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. Для стабилизации обстановки с пожарами в природных экосистемах с 8 по 12 сентября на территории Столинского района пройдет специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Оно направлено на предупреждение загораний и минимизацию их последствий, а также повышение уровня культуры, безопасности, жизнедеятельности у населения, рассказали в Брестском областном управлении МЧС. Это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

12 часов 11 минут. Наши ненаглядные радиослушатели, здравствуйте! Ой, какое хорошее настроение, знаете ли, даже несмотря на какую-то серость за окном, возможно, даже какое-то ощущение осени, несмотря на это чувство, которое борется у вас внутри, что лето закончилось, ничего в этом страшного абсолютно нет. Найдем что-то хорошее, что-то положительное в каждой поре года. Давайте, чего будем ждать? Хотите, будем отчитывать дни до Нового года, может быть, дни до вашего какого-нибудь праздника, может быть, еще какая-нибудь. Вот смотрите, совсем скоро, кстати, у нас день рождения. Вы отчитываете дни, а мы считаем. 16 сентября нам исполнится ровно сколько? Кто скажет? Кто ответит на номер Вайбера? Пересылайте свои верные ответы к нам на номер Вайбера. 399-2011. День рождения будем отмечать вместе с вами сюрпризами и, безусловно, новым сезоном, который последует уже также за днем рождения нашей радиостанции. Вместе с вами сегодня до 15.00 на волнах Радио Брест буду я. Меня зовут Женя Филинович. В дневной смене и с хорошим настроением, продолжая эту пятницу, напоминаю о том, что, ребята, ну все, выдыхаем. Суббота и воскресенье у нас на горизонте. Поэтому давайте так. Если есть прям какие-то очень сложные дела и задачи, невыполненные цели, на понедельник все. Все оставляем на понедельник и с легкостью продолжаем сегодняшний день. Также легко будем продолжать вместе с нами. Эти три часа пролетят точно незаметно. Ну а следом за нами, через музыкальный час перепрыгнув, еще и вечерняя смена, которая также не оставит вас в одиночестве. Меня зовут Женя Филинович. Я желаю вам хорошего продолжения этого дня. Ну и пускай все самое лучшее ожидает нас, правильно, впереди. Ариана Гранде в продолжении музыкального эфира на волнах Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

музыка может звучать и громче, и тише через радиобрест-сигнал. И самое главное, чтобы вы были вместе с нами в этот момент. А по громкости уже регулируйте сами. Мы здесь поставим хорошую музыку, мы здесь озвучим хорошую полезную информацию. Как, например, озвучим, какие мы вместе с вами сегодня отмечаем дополнительные праздники. Так, что у нас сегодня есть? Ну, например, смотрите, именно сегодня отмечается день рождения игры «Что? Где? Когда?». Как вам такое? Смотрели хотя бы один выпуск этой игры? Возможно, вы даже отправляли вопросы на эту игру. Именно 4 сентября в 1975 году впервые на экран это уникальное телешоу и вышло. Тогда был немного другой формат. Собственно говоря, формат семейный, телевизионный. Демонстрироваться эта игра начинала именно вот по телевизору. И все члены семьи удобно располагались, ну, говоря тогда, возле телевизоров и болели за своих любимчиков. Владимир Ворошилов, безусловно, как лидер этого проекта, был и оставался им долгое время. Позже это переросло в формат казино. Ну и теперь, собственно говоря, остается тем, где вот это называется интеллектуальным казино. В общем, если никогда не видели, если понятия не имеете, что это за игра такая, почему там вопросы именно что, где, название игры состоит исключительно из вопросов, что, где, когда, да, вот, обязательно посмотрите, ну и, возможно, это станет старой доброй какой-то традицией для вас или вашего окружения. Сегодня отмечается день ленивых мам. Вот, всем мамам можно сегодня лениться, мне так кажется. Если мамы работают, и даже если эта работа не связана с зарабатыванием денег, а с воспитанием детей, это большой труд. Сегодня также день клиентов и день секретаря. Так, у кого сегодня именины? У Афанасия, Акидина, Анфусы, Александра, Феликса и у Алексея. Первые колготки поступили в продажу в 1959 году. Также случилось это 4 сентября, как давно это было. Также в 98 году была основана компания Google. Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение телеграф в 1837 году. Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak. Так, ну, певец Эдуард Хиль, кстати, и актриса Нина Ургант появилась на свет 4 сентября. Ну, а также 4 сентября свой день рождения отмечает певица Бьонси. Поговорили о событиях, праздниках этого дня. Я уверен, что в вашей жизни также много событий, связанных с датой 4 сентября. Может быть, даже написана какая-то песня или стихотворение по этому поводу, по поводу сегодняшней даты. Мы вместе с вами продолжаем. Это день пятница. На календаре у нас только хорошее настроение. Далее в эфире о погоде поговорим уже в середине этого часа. Будьте вместе с нами.

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20 градусов. В Пинске 19-21. В Бресте сегодня от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

37 минут, куда бы вы ни отправлялись, помните, что дома вас, конечно же, ждут, ну, не только самые любимые люди, но и самые любимые питомцы. Кстати, ученые назвали кошек лучшими друзьями человека. В скобочках написано, что даже лучше собак, верить этому или нет. Я думаю, что нет. Психологи утверждают, что кошки способны создавать с хозяином некую эмоциональную связь. И эта связь гораздо глубже, чем связь между хозяином и собакой. А когда кот мурлычет, то у вас на коленях в организме вырабатывается даже окситоцин. Тот самый гормон, который отвечает за расслабление, за доверие и за некую привязанность. В общем, кому доверять больше? Вопрос. Кошкам либо собакам? Все собачники сейчас поднимут поводки вверх и скажут, что с пакетиками в руках, вот с этими вот. Поводки и пакетики вверх поднимут, да, и скажут, что мы доверяем исключительно собакам. Ну, а все кошатники скажут, что в эту секундочку, да, нам необходимо все-таки держать нос по ветру и погладить своего кота. А к какому типу людей относитесь вы, можете написать нам, ответить на номер Вайбера 399-2011. Будет, правда, почитать и, возможно, даже какую-то небольшую статистику составить по поводу того, кто нас слушает больше. Это те люди, у которых дома живет собака. Или все-таки те люди, у которых живет кот или кошка. 12 часов 38 минут. Но кто бы у вас дома не жил, помните, что ему можно привет передать посредством нашей группы «Где?». Хороший вопрос. Вот я сейчас даже на секундочку задумался. Можно написать в ВК, например, свой привет. Можно написать нам на номер Вайбера 399-2011, либо смс-портал 9900. Будем принимать ваши сообщения и ждать их с нетерпением. На протяжении следующего часа будем озвучивать эти сообщения, радовать вас, радовать ваших близких. Ну, а если в рамках обеденного перерыва у вас получится вырваться все-таки домой, не забудьте погладить кошечку, либо собаку, или кто-то у вас еще обитает. Ну, мы поддержим вас музыкально на волнах радио Бреста. В этот момент делайте громче и получайте удовольствие от сегодняшнего дня.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

Потихонечку вместе с вами настраиваемся на расслабление, ну и обеденный перерыв. Он также уже совсем скоро случится. С 13 до 14.00 также случится и час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Не забудьте прислать свои сообщения и добрые слова в адрес любимых людей. Пишите их к нам на Viber 3992011, либо отправляйте на номер смс-портала 9900. Но помните, что услуга может быть платной и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Алло, Кикайли Миног. Далее в продолжении музыкального часа и музыкального эфира.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Около 600 артистов будут задействованы

0: задействованы в торжественном открытии Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко. 33-й день белорусской письменности 5 и 6 сентября принимает город Костюковичи в Могилевской области. Гостей праздника ждет интересная и насыщенная программа. Одним из ярких акцентов республиканского мероприятия в первый день станет церемония торжественного открытия в 12 часов на главной сцене праздника. Выступления будут сопровождаться живой музыкой в исполнении заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга. Еще одним знаковым событием концерта станет вручение Национальной литературной премии. А в 19:30 всех приглашают на гала-концерт. Здесь назовут город, который будет принимать праздник в следующем году. После этого зрителей будет ждать яркая концертная программа и красочный фейерверк. Сегодня к 15-летию со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь в сквере защитников закона и Отечества по улице Папанина торжественно открыли памятный знак. Монумент олицетворяет мужество, справедливость и верность служебному долгу сотрудников ведомства. В церемонии принял участие председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Глава города поблагодарил сотрудников следственных органов за их работу, защиту прав и законных интересов брестчан, а также за поддержание правопорядка и стабильности в областном центре. За образцовую службу, высокий профессионализм и преданность избранному делу Сергей Лободинский вручил заслуженные награды отличившимся сотрудникам Следственного комитета.
1: Новости.
0: К другим событиям. Сегодня состоялась видеоконференция между Брестом и узбекским городом Фергана, открывшая новый этап в развитии двусторонних отношений. Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению партнерства и наметили конкретные шаги по его реализации. Ключевым результатом переговоров стало решение о разработке дорожных карт, которые определят стратегию сотрудничества на ближайшие годы. Участники встречи отметили, что точек соприкосновения достаточно, а перспективы сотрудничества многообещающие. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью временами дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 18-23. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20. В Пинске ночью 15-17, днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: 17 часов 9 минут. Вместе с вами подпеваем, вместе с вами улыбаемся, ну и вместе с вами продолжаем этот день. Да, это пятница, она должна запомниться исключительно чем-то хорошим. Сообщениями, приветами, добрыми словами. А эта пятница может запомниться с 13 до 14, ну а уже с 14 до 15 еще и какой-нибудь вкусный розыгрыш. Давайте запомним эту пятницу такой. Где бы ты ни находился в этот день, помни, что Радио Брест может быть все время возле тебя, где-то неподалеку. Мы будем биться в районе твоего сердца музыкальными ритмами, музыкой, попадающей именно в такт твоего настроения. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ждем от тебя привет и сообщения, и самые добрые слова, поэтому присылай.
1: Важных слов одна.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: 13.22 на наших студийных. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Бреста. В этот момент стартует, и мы вместе с вами прямо сейчас возьмем, да и как озвучим ваши комментарии. Значит, что у нас здесь есть из новенького? Ириша написала: здравствуйте, хочу передать привет Гавриной Оксане Викторовне и сказать ей, что она самая прекрасная, самая родная, и пожелать ей хорошего дня. Так, есть еще сообщение. Сообщение от Вероники. Здравствуйте, хочу передать привет Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Еще сообщение есть от Олечки. Хочу передать теплый привет своим соседям Дарье и Андрею. Я рада, что они у меня есть. Такие замечательные люди, которые мне нравятся. Ну, я думаю, что, помимо всего прочего, вам еще нравится и Радио Брест в этот момент, и все, что здесь происходит. Происходит прямо сейчас час приветов и поздравлений под ваши комментарии. Безусловно, здесь звучит еще и музыка, которая, я уверен, в рамках обеденного перерыва как нельзя лучше будет подходить. Вадя Дмитриенко с композицией «Пицца». Далее в каждом из Радио Брест приемников.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе пицца.

0: Погода.
1: Так, информация о погоде на ближайшие сутки. На Брещине ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, ночью временами дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Порывы ветра в течение дня от 15 до 20 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20 с плюсом. В Пинске ночью 15-17, днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 выше нуля.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

Ильича. Мэри Гу на волнах радио Брест в этот момент звучит очень громко. Я надеюсь, в обеденный перерыв, и где бы вы ни находились, мы постоянно где-то рядом. Возле вас неподалеку находимся. Бьемся радио Брест сигналами в ваше сердце, да, для того, чтобы обязательно достучаться и поздравить вас. Вот, например, Олеся пишет: передайте, пожалуйста, поздравления с годовщиной свадьбы. 21 год вместе. Для наших замечательных друзей Татьяны и Андрея из Иваново. Желаем крепкого здоровья, долгих лет совместной жизни. 21 год вместе. Классно? Да, конечно, классно. От всего коллектива водоканала хотим поздравить с днем рождения нашего любимого коллегу Диму. Так, Дим, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов, отличного настроения, исполнения всех твоих желаний. Это коллеги были. Еще есть сообщение. Огромный привет лучшему брату Тимуру. Хорошего дня, отличного настроения. Лови позитив на радио Брест. Это было от Анечки. Так, и вот, пожалуй, наверное, пока что и все. Ваши сообщения, самые теплые слова. Ой, подождите. Вот еще одно сообщение к нам прилетело. Оно просто почему-то оказывается непрочитанным в нашем перечне сообщений. Поздравляем прекрасную девушку Диану с 19-летием. Желаем море счастья, взаимной любви, верных друзей, чтобы все мечты обязательно исполнились буквально на раз-два. Дианочка, сияй, будь счастлива. Это все было от семьи Самахевич. Семья Самахевич прислала нам это сообщение. Вам всем огромные приветы. Всем тем, у кого сегодня день рождения, какой-то дополнительный источник радости, возможно, вы сегодня вспомнили и включили его в свою жизнь. Это очень здорово. Продолжаем вместе с нами. Час приветов и поздравлений на волнах радио Брест до 14.00. Ну и ваше сообщение ровно до этого времени будем принимать. Но номер Вайбера 399-2011 или смс-портал 9900.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

13 часов 54 минут. Финальная порция ваших сообщений. От Олечки сообщение. Привет моему папе Дмитрию. Хорошего дня тебе и настроения. И вам хорошего дня и настроения прекрасного пожелала нам Оля. Ну и всем Радио Брест слушателям также желаем хорошего настроения. Так, и еще разочек поздравляем Дианочку с 19-летием. Не услышала Дианочка в адрес свой сообщение. Море счастья, взаимной любви, верных друзей, и чтобы все мечты обязательно исполнились. Диан, с днем рождения. Так, есть еще одно сообщение. Передайте привет моей доченьке Катюшке и сестре Анютке. Так, это было от Максима это было. Все, да,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегацию Пензенской области встретили на границах Брещины. Делегация во главе с министром культуры и туризма Сергеем Бычковым прибыла по приглашению председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Пензенцы примут участие в областных дожинках. В составе делегации заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова и ансамбль «Губерния», а также мастера-ремесленники, которые представят свои изделия на площадке «Город мастеров». Лунинецкий район по состоянию на 12.30 впервые в своей истории преодолел рубеж по намолоту 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса без кукурузы. При этом прибавили к рекордному 2025 году более 30 тысяч тонн, рост в 1,4 раза, сообщает телеграм-канал облисполкома.

0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте для обучения водителей автобусов стали использовать тренажер-симулятор. Об этом Белта сообщили на предприятии «Брестский общественный транспорт». Предприятие совместно с Брестским государственным техническим университетом создали тренажер-симулятор рабочего места водителя автобуса МАЗ, работающего на городских маршрутах. За дело взялись в прошлом году. Программное обеспечение разработали в ВУЗе, закупка оборудования и реализация за счет Брестского общественного транспорта. Для водителей автобусов создали виртуальный полигон. В программу внесены все упражнения, которые необходимо выполнять водителю на практическом занятии. В планах сделать такие же возможности для обучения водителей троллейбусов. Областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2026» в агрогородке «Жемчужный» пройдет уже завтра. В рамках фестиваля «Динамо Брест» проведет турнир среди девочек 2014 года рождения, а также организует автограф-сессию Сергея Кисляка, Эдгара Лихновича и футболисток женской команды. Все это на фестивале, где наряду с «Динамо Брест» будут представлены активности от других спортивных клубов города и всего региона. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 23. В Баранове ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

14 часов и 5 минут в эту секундочку на волнах радио Брест, дневная смена. И вместе с вами мы продолжаем стремительно нестись по этому дню. Да, конечно же, радоваться тому, что мы друг у друга есть. И, конечно же, вместе с вами узнавать много нового и разыгрывать много вкусного. Это уже в рамках этого часа. Обязательно дождитесь этого розыгрыша, ну, для того, чтобы стать его победителем. Как это можно сделать? Ну, посредством сообщений в группу ВК, на наш номер Вайбера 399-2011. Мы ждем от вас исключительно верные музыкальные ответы, и все станет понятно уже совсем скоро. Поэтому будьте рядом вместе с нами на одной волне. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, также мобильное приложение Radio Player Беларусь. Оставит какую-то, знаете ли, грусть и уныние в вашей жизни и добавит вам немного позитива и хорошего настроения. А далее вместе с нами только самая лучшая музыка, безусловно, отличные новости и ваше присутствие рядом. Не забывайте о том, что мы в вашей жизни 24/7.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Мартин Гаррикс и Джон Мартин на волнах Радио Бреста в этот момент. В каждом из Радио Брест приемников раздаются их голоса. Ну, сама музыкальная композиция, она посвящена надежде. Была выпущена в далеком 2020 году, когда мы всем миром преодолевали трудные времена. Да, какие-то внутренние силы в себе искали после тяжелого периода. Трек вышел во время пандемии COVID-19. Нужно отметить, что официальное видео было снято в необычном формате с участием фанатов и самых настоящих кадров из жизни музыкантов. Ну а, безусловно, позже снискал себе славу данный трек во всем мире. Ну и звучит также на волнах Радио Брест. Здесь на волнах Радио Брест много интересной музыки, поэтому присоединяйся к нам. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrest.fm.by и скачивай мобильное приложение Radio Player Беларусь. Уже совсем скоро информация о погоде на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета.
1: Наши песни

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Бреста был гидромета. На Брещине ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. И порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах ночью 12-14, днем 18-20 градусов. В Пинске ночью 15-17, днем 19-21. В Бресте этой ночью 14-16, днем до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

совместная музыкальная композиция Диджей Смэш и Артем Качер Клатча. Вот секундочку, звучит в ваших радиобрест-приемниках. Ну а уже мы совсем скоро будем ожидать и имя человека, которому достанется сертификат на 100 рублей от клуба 1111. Праздник, встреча, конференция, ужин, чтобы не было. Клуб 1111 — это для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины, просто вкусные обеды. Клуб 1111 — место с историей и, безусловно, это место для ваших классных историй. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, телефон плюс 375-44-719-11-11. Так, ну а что далее? А далее мы вместе с вами попытаемся в музыкальной композиции, которая появится в эфире здесь уже совсем скоро, вспомнить какое-то определенное слово. Это слово мы зашифровали для вас. Оно будет абсолютно точно не звучать в радиобрест-сигналах. Ваша задача — вспомнить, какое слово должно было появиться именно в этой музыкальной композиции. Первым, кто догадается, и первым, кто пришлет нам верный ответ на номер Вайбера 399-2011. Именно этому человеку и достанется сертификат на 100 рублей от клуба 1111. Играем очень быстро, играем очень скоро, поэтому обязательно подключайтесь к нам, обязательно будьте рядом в нашей компании 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, либо через мобильное приложение Radio Player Беларусь. Так, ну что, я надеюсь, что вы уже готовы, вы взяли с собой в компанию еще коллег, может быть, присоединились целой организацией к нам. Вот секундочку, для того, чтобы расслышать все слова и вспомнить необходимое, вспомнить самое главное, то слово, которое мы от вас скрыли. Еще раз номер нашего вайбера для ваших быстрых сообщений. 399-2011. Дамы и господа, поехали!

0: что мы там написали. Если есть какие-то варианты, скорее присылайте 399-2011. Сертификат на 100 рублей от клуба 11.11. Разыграем уже в самое ближайшее время.
1: Радио Брест.

Ну что, стоп-игра, говорим мы очень громко, потому что есть у нас человек, который был самым первым, кто прислал верный вариант ответа. Ну и уже совсем скоро, безусловно, мы вместе с вами узнаем его имя. Ну а пока напомню, что мы разыгрываем сертификат от клуба 1111 для ваших праздников, для ваших встреч, возможно, даже для рабочих конференций, для событий абсолютно любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей. И, безусловно, это место для ваших историй. Город Брест, лейтенанта Рябцева, 124, телефон плюс 375-44-719-11-11. Так, ну а что далее? А далее мы вместе с вами узнаем правильный ответ, ну а позже озвучим уже имя человека, кто ответил верно на наш музыкальный вопрос. Мой спасательный круг. Мы ждали от вас именно эти слова, и у нас исключительно верные варианты прилетали сюда и сделала самым первым правильный выбор в адрес правильных слов девочка Светлана. Мы Светлану, конечно же, поздравляем. И Светлане достается сертификат от клуба 1111 на 100 рублей. Радостно поднимаем руки вверх и приветствуем победителя. Да, ну и вам, дорогие друзья, напоминаем о том, что в рамках сегодняшнего дня разыграли сертификат от клуба 1111. А вы также не забывайте, что на лейтенанта Рябцева 124 – отличное место для событий любого масштаба. Для ваших событий, для классных или каких-то встреч, организованных, может быть, компанией друзей, может быть, именно вашей организации. Все пройдет на высшем уровне. Адрес запомнить тоже легко. Лейтенанта Рябцева, 124. Номер телефона для справок 719-11-11. Продолжая эфир на волнах Радио Брест, тот самый Holy Flame. Далее.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

14.55 на наших студийных. Ну что, вот он, эфир Радио Брест. Да, ну что, ну подходит к концу уже дневная смена. Но здесь, на волнах Радио Брест, уже совсем скоро Алексей Лихович появится в вечерней смене с 16 до 19.00. И вместе с вами продолжит ваш рабочий день, вашу рабочую пятницу. Я надеюсь, что пятница складывается только из самых положительных эмоций и самых лучших людей, которые находятся вокруг вас. Ну а если вы дома находитесь в этот момент, тогда я уверен, что в компании вместе с Радио Брест ваш выходной день, он не пролетает незаметно. Знаете ли, он проходит с полным ощущением того, что сейчас 14.55. Вы в целом контролируете время, да, и находите самые лучшие эмоции в эфире Радио Брест, в том, что происходит вокруг вас, ну и, конечно же, в музыке, которая здесь звучит 24/7. Лучшая музыка, хорошие новости. Это все, как

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями Столинского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены аграрии и коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей. Среди награжденных представители Столинского района. Медали за трудовые заслуги удостоены трактористы-машинисты СПК «Федорский» Александр Мисиюк и Михаил Пацукевич.
4: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
3: Директор Ильядецкой средней школы Оксана Лешук, одна из делегатов 4-го Всебелорусского народного собрания, состоявшегося во Дворце Республики 6 и 7 декабря 2010 года, рассказала о том, как изменился Столинский район за 30 лет, прошедших со дня 1-го Всебелорусского народного собрания. Позитивные изменения видны. 30 лет – это целая эпоха. Я помню начало 90-х, когда все рушилось, экономика падала, люди не знали, что будет завтра. 2010 год также был трудным. Это был период глобального финансово-экономического кризиса. Люди беспокоились об инфляции, нестабильности экономики и о том, что голодные 90-е могут вернуться.

0: Однако Беларусь сделала главный выбор в пользу народа. Мы сохранили социальные гарантии и рабочие места. Сегодня наши дети растут в стабильной стране, где есть уверенность в будущем. В районе строятся школы, модернизируются фермы, появляются новые рабочие места. Наши выпускники возвращаются на свою маленькую родину, потому что видят будущее, отметила Оксана Ляшук. В преддверии районного праздника тружеников села Дожинки передовику жатвы трактористу-водителю Владимиру Гарбару из хозяйства «Бережное», для которого в этом году уборочная жатва стала 46-й подряд, Федерация профсоюзов Беларуси подарила мини-трактор «Беларусь-132Н», а также большое количество дополнительной техники от вместительного прицепа до плугов и фрезы. Всего в рамках этой инициативы в стране было подарено 6 таких мини-тракторов, по одному на каждый регион, отметил председатель районного комитета профсоюза трудящихся агропромышленного комплекса Владимир Семенюк. Первым опробовал технику, конечно же, сам владелец. На вопрос о том, что он будет делать на новом мини-тракторе, Владимир Гарбар ответил: «Работать на нем возле дома и в поле. Может быть, буду помогать людям, когда они попросят. В деревне такая техника всегда нужна, маневренная, надежная и способная проехать там, где большая техника не справится».
1: Новости.
0: В мессенджерах распространяется опасная схема обмана. Злоумышленники пишут от имени мамы одноклассника ребенка и сообщают тревожную новость. Якобы сын или дочь выложили в интернет шокирующий или компрометирующий материал. Чтобы получатель сообщения не успел опомниться, мошенники сразу предлагают перейти по ссылке и посмотреть публикацию. Эту ссылку открывать нельзя. Именно она – главный инструмент мошенников. Подобная схема уже активно работает в соседней стране. Главная ставка злоумышленников – на эмоции, страх, тревогу и желание немедленно защитить ребенка. Совет от милиции: не переходите по подозрительным ссылкам, даже если сообщение выглядит правдоподобно. Отправитель представляется знакомым. Настоящим шоком стало субботнее утро 29 августа для почти десятка автовладельцев в Столине. Ночью 32-летний, неработающий ранее судимый житель одного из агрогородков, возвращаясь из соседнего государства, за сутки обокрал 7 автомобилей. Мужчина выбирал машины, припаркованные вблизи дворов, и путем свободного доступа из незапертых авто или разбивая стекло топором, похищал денежные средства и ценные вещи. Общая сумма ущерба составила порядка 6 500 рублей. Фигурант задержан правоохранителями по горячим следам. Похищенное изъято. Сотрудники милиции устанавливают его причастность к иным эпизодам преступной деятельности. Чтобы предотвратить кражу вещей из салона, соблюдайте простые правила. Всегда закрывайте двери и окна автомобиля, даже если уходите недалеко и ненадолго. Не оставляйте документы и ценные вещи в салоне. С начала года на территории Столинского района зарегистрирован 81 пожар в природных экосистемах. Для стабилизации обстановки с пожарами в период с 8 по 12 сентября на территории района будет проходить специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит», направленное на предупреждение загораний в природных экосистемах и минимизацию их последствий, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения. В рамках данного мероприятия работники МЧС совместно с заинтересованными субъектами профилактики выступят в трудовых коллективах, проведут рейдовые мероприятия и разъяснительную работу среди населения по предупреждению загораний в природных экосистемах и административной ответственности за выжигание сухой растительности, стерни и трав на корню. Напомнят гражданам правила безопасного разведения костра и уборки на приусадебной территории. В случае пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112. С новостями знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 23. В Баранове ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире радио «Брест», программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». И с вами я, Алексей Лихович. Наша сегодняшняя программа о том, повторение чего нельзя допустить, и о том, о чем нужно помнить вечно. Сегодняшний выпуск мне хотелось бы начать с цитаты из пьесы Вадима Коростылева «Варшавский набат». Это монолог, фрагмент монолога Яноша Корчика. «Дети похожи на весну. Они похожи на маленькие клейкие листочки, которые обязательно должны превратиться в большие листья. Иначе как дышать? Разве можно убивать будущее, люди? Неужели вы надели эту форму, чтобы воевать с детьми? Убитые идут за живыми. Если ты убил человека, он идет за тобой всю твою жизнь. А если ты убил ребенка, за тобой идет взрослый, тот, с кем стал бы этот ребенок. Он идет и несет на руках себя, маленького, которого ты убил и не дал стать ему человеком». Думаю, после такого эпиграфа наша тема нашей сегодняшней программы более чем ясна и понятна. Сегодня со мной в студии старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и связям с общественностью Ирина Грачева. Ирина Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ирина Михайловна, расскажите о самом страшном, разрывающем душу и сердце аспекте геноцида белорусского народа.
2: Великая Отечественная война вошла в историю нашего государства не только как самая разрушительная военная кампания, в ходе которой был нанесен колоссальный ущерб населенным пунктам, хозяйству, транспортной инфраструктуре, культурным ценностям страны, но и как период массового уничтожения населения, оставшегося на территории в годы оккупации. Особую роль в коллективной памяти нашего народа вызывают факты целенаправленного истребления детей, особенно сирот, для которых шансы на выживание сначала политики геноцида, развернутой гитлеровцами против жителей БССР, стремились к нулю. Одной из наиболее трагических форм проявления нацистского геноцида в отношении населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны стали массовые преступления против детства. Наряду с женщинами дети составляли самую значительную часть гражданского населения, находившегося под оккупацией. По подсчетам исследователей, на захваченной территории Беларуси тогда оставалось около 3,7 миллионов детей в возрасте до 16 лет. Это практически треть населения. Сотни тысяч детей за годы оккупации погибли под бомбами, снарядами, умерли от голода, болезней, за колючей проволокой концлагерей, были расстреляны, сожжены в ходе нацистских карательных операций. Можно продолжать бесконечно. В рамках оказания государственными архивными учреждениями республики содействия органам прокуратуры в расследовании уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и после военный период, выявляются новые и новые документальные свидетельства нацистских преступлений против детей.
1: Какой лагерь на территории Беларуси является самым известным местом уничтожения детей в годы Великой Отечественной войны?
2: Беларусь знает и помнит о лагере «Красный берег», который стал местом трагедии тысяч детских судеб. Здесь в июне 44 года оккупанты создали сборный пункт, на который начали свозить детей в возрасте от 8 до 14 лет из Жлобинского, Стрешинского, Рогачевского и других районов. В акте комиссии Краснобережного сельсовета Жлобинского района по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников от ноября 44 года отмечалось, на этом пункте дети проходили медицинский осмотр. В комиссии, после чего их грузили на станции «Красный берег» поезда и отправляли в Германию для взятия крови на лечение раненых немецких солдат и офицеров. Всего с этой целью было вывезено не менее 1990 детей. Архивные документы свидетельствуют, что детский лагерь в «Красном береге» был не единственным. Подобный лагерь с мая 44 года существовал и в деревне Лучицы Петриковского района. Здесь содержалось 130 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Все они были отправлены в Германию в качестве доноров для медицинских солдат, для немецких солдат.
1: Не менее ужасающий факт фашистской бесчеловечности известен и на территории поселка Домачево Брестской области. Расскажите, пожалуйста, о нем.
2: Свидетельства жителей поселка Домачево Брестской области приведены чудовищные факты уничтожения нацистами всех детей местного детского дома. Я процитирую из документа. 23 сентября 1942 года к 7 часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная автомашина с 6 вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев Макс объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская Полина. Из посаженных в автомашину детей Шахметова Тося, 9 лет, слезла с машины и убежала. Все остальные 54 ребенка и воспитательница Грохольская были вывезены в направлении станции Дубица. Это 1,5 километра от деревни Леплевка. На пограничной деревянная земляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки Западный Буг, машина с детьми остановилась. Дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся автомашине в Домачево, и расстреляны.
1: Сейчас мы прервемся. Более подробно об этой трагедии не только поговорим далее в нашей программе.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Продолжаем эфир нашей программы. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии Ирина Михайловна Грачева, старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и связям с общественностью. Сегодня в студии «Радио Брест» мы говорим на очень страшную и тяжелую тему. Говорим для того, чтобы ужасы войны навсегда остались лишь в истории. Ирина Михайловна, в годы войны дети безбожно использовались оккупантами как рабочая сила, доноры крови для солдат. А как еще фашисты использовали юных белорусов в то время?
2: До сих пор в отечественной и зарубежной историографии практически очень мало освещалась тема привлечения немецкой разведкой детей к агентурной работе в качестве шпионов и диверсантов. Методы вербовки при этом использовались самые преступные – угроза жизни, семейное заложничество. В фондах Национального архива Республики Беларусь обнаружены многочисленные свидетельства подобных действий нацистских спецслужб. Так, в оперативной сводке Северо-Западной группы Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Беларуси 4 сентября 1942 года отмечалось, что за последнее время немцы усиленно засылают партизанские отряды детей в возрасте от 8 до 16 лет с заданием шпионского характера. В отчетах особых отделов партизанские бригады и отрядов указывалось, немцы не гнушались для посылки в разведку и подростками в возрасте от 10 до 16 лет, бравших заложниками их родителей. Зачастую к подобной деятельности оккупанты привлекали воспитанников детских домов. Вербовка облегчалась просто нечеловеческими условиями жизни, созданными для детей и подростков. Именно для детей-сирот. Обхождение с детьми жестоко. Избивали ремнем, били по затылку, выкручивали уши. Обычное дело, лишали еды, даже самого маленького кусочка хлеба. Воспитанница Червинского детского дома описывает свой опыт выживания следующим образом. Для приготовления завтрака на котел емкостью 12 ведер воды выдавали 3 килограмма самой плохой овсяной или ячневой с остатками муки. Размешивали в воде, получали скользкую баланду. Мы ее на завтраке и пили, и ели без хлеба. На обед 3 килограмма муки, ведро картошки, 40 грамм хлеба и желудевой муки. На ужин 3 килограмма муки по 2 червака баланды. Этот паёк был рассчитан на более чем 200 детей. А соли в детском доме вообще никогда не было, тарелок и ложек не было. Каждый ребенок приобрел у немцев на мусорке себе жестяную банку из-под консервов. С них пили, ели. Одежду в детдом с начала войны не получали. Она износилась, и дети остались раздетые и босые. Свидетельством особого цинизма нацистов является тот факт, что в ряде случаев немецким агентам-женщинам в качестве лучшего прикрытия выдавались дети-малютки из детских домов. Страшные факты нацистских преступлений, зафиксированные в архивных материалах, продолжают выявляться и обнародоваться, раскрывая чудовищную сущность геноцида мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, в том числе одной из самых незащищенных групп – детей, в том числе детей-сирот.
1: Немецкие войска действовали на оккупированной территории согласно доктрине Розенберга. А какова была одна из основных ее целей?
2: Да, действительно, накануне нападения на Советский Союз идеолог нацистской Германии Розенберг озвучил доктрину поведения немецких войск на захваченных землях. Цитирую. «Одной из главных целей вторжения является захват путем грабежа, продовольствия, сырья, необходимых для военной машины, независимо от ужасных последствий, которые такой грабеж должен вызвать. Выполнение этих условий должно иметь своим последствием голодную смерть миллионов из-за отсутствия пищи. И здесь имеется голодная смерть населения ввиду мирного, в первую очередь. Чудовищность плана Розенберга, который начал приводиться в исполнение на оккупированных территориях БССР, прежде всего ощутили на себе дети-сироты, часть которых могла выжить только благодаря тому, что была из сострадания разобрана семьями дальних родственников, соседей и просто сочувствующих незнакомых сограждан. До оккупации БССР фашистской Германии на территории Брестской области функционировало детских домов 9. Из них в Бресте 4, в Брестском районе, в Домачево 1, о котором мы уже упоминали, в Барановичском районе, в деревне Детковичи 1. Также с 40 по 41 год действовал Пинский областной приемник-распределитель и еврейский сиротский приют в Пинске. В годы Великой Отечественной войны дети из Домачевского детского дома и детского дома в городе Бресте, где воспитывались сироты еврейской национальности, были расстреляны. Остальные дети из Детковичского приюта и трех детских домов Бреста были вывезены в Германию. Немногие смогли вернуться в родные места после войны. Оставленные в живых сироты содержались просто в нечеловеческих, чудовищных условиях. Большая часть погибла от холода, истощения, болезней.
1: Итак, сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы обязательно вернуться к вам вновь, уважаемые радиослушатели.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 23. В Баранове ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: крест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы возвращаемся в студию «Радио Брест». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и связям с общественностью Ирина Грачева. Сейчас предлагаю более подробно остановиться на одном из самых главных мест детской боли и людской скорби на Брещине. Прямо сейчас речь пойдет о Доматчевском детском доме. Итак, Ирина Михайловна, давайте подробно остановимся именно на этом месте.
2: Доматчевский детский дом был открыт в 1925 году польскими властями. В нем воспитывались оставшиеся сиротами дети. В 1941 году там находилось около 100 разновозрастных детей, от грудных до 12-летних. У большинства из них не было даже дальних родственников.
1: А что было с детским домом в первые дни войны?
2: Первый день войны в результате бомбежки погибло трое малышей, двое было ранено. Одно из зданий сгорело, и воспитанники были размещены в двух оставшихся. Места катастрофически не хватало. На кроватях спали по 4 человека. Первое время детдом благодаря одержался своему хозяйству и сделанным запасам. Было лето. С молокозавода иногда привозили молоко и хлеб. Местные тоже помогали, как могли, они жалели детей. Но еды и лекарств на всех не хватало. Дети голодали, болели, угасали от истощения. От болезни умерло как минимум 8 детей.
1: Как действовали работники детского дома в начале оккупации?
2: С началом оккупации работникам детского дома стало понятно, что детей нужно спасать. 16 малышей были пристроены к родственникам, 11 розданы в семьи местных жителей, пожелавших их принять. Заведующая детского дома Якушенко рассказывала, что из-за недоедания дети очень часто болели. Одной из девочек, Елене Финклах, требовалось особое лечение. После того, как ее мать арестовали, девочка была психически нездорова. Вот воспоминания директора детского дома. Я обратилась к шефу района Прокопчуку с просьбой, чтобы ребенка положили в больницу. А он заявил, ее надо отравить. Я ответила, что не могу этого сделать. Передала доктору Новицкому, но он категорически заявил, что делать этого... что это кто-то должен сделать. Дал ребенку успокоительное. Девочка осталась в детском доме, но здоровье ее не улучшалось. После моего увольнения из детского дома, которое произошло по приказу шефа Прокопчука, безо всяких причин через несколько дней девочка сбежала из детдома и была застрелена на окраине Домачева недалеко от детдома полицией, которая знала прекрасно, что этот ребенок болен.
1: А что было с оставшимися воспитанниками? Какова была их судьба?
2: Заботиться об оставшихся в детдоме ребятах оккупационной власти, как вы понимаете, не собирались. Им не нужны были чужие сироты. По словам жительницы Домачева Анастасии Усовой, в первый же день войны немец, зашедший во двор детского дома, посетовал. Напрасно мы сюда пару лишних снарядов не прислали. Придется кормить тунеядцев. Выжившая воспитанница Таисия Шахметова вспоминала, что их периодически забирали в больницу сдавать кровь. После этой процедуры ослабевших детей бросали в сараи, пол которого был устлан деревянной стружкой. Те, кто умирал, закапывали прямо за сараем. Пришедшие в себя дети сами добирались до детдома.
1: Но самые страшные события для Доматчевского детского дома пришлись именно на сентябрь 42 года. Как это было?
2: Да, действительно, в сентябре 42 года на территории между железными дорогами Брест-Кобрин-Брест-Малорита оккупанты начали карательную операцию «Треугольник». Множество деревень сжигалось вместе с жителями. Тогда же было принято решение и об уничтожении сирот из Доматчева. Вечером 23 сентября 1942 года к детдому подъехал 5-тонный грузовик с 6 вооруженными гитлеровцами. Дети в тот вечер были во дворе. Вытряхивали из матрасов старую солому, набивали свежей. Старший из группы, немец Макс, объявил, что детей повезут в Брест и приказал сажать всех в машину. В кузов загнали 55 детей. С ними поехала их воспитательница Полина Грохольская, от которой не требовалось такое участие. Она самостоятельно приняла решение не оставлять детей. 9-летней Таисии Шахметовой и Вите Абрамову, это еще один мальчик, который выжил, удалось убежать. Воспользовавшись тем, что гитлеровцы отвлеклись, эти дети спрыгнули из машины. Девочка Таисия долго блуждала, пока не добралась до польского села Словатычи, где ее приютила простая крестьянская семья. А в июле 44 года ее там отыскал вернувшийся с фронта отец, полковник Степан Шахметов. Таисия и Витя прибежали в деревню и спрятались у Витиной матери. Когда я пришла домой, они были напуганы, заплаканы, вспоминала мать Вити. Говорили, что в детский дом больше не пойдут, что там очень страшно. Я с детьми пошла в детский дом, забрала вещи. Детей оставили поесть, так как ужин был приготовлен, а детей не было. Моя старшая дочь Валя пришла и говорит: «Пришла машина, что возила детей, а на машине лежат детские платья». Я сразу поняла, что детей убили. Машина быстро вернулась, а до Бреста далеко. Грузовик с детьми последовал в сторону станции Дубица, в 1,5 километров от Леплевки, но до Бреста их так и не довезли. На пограничной огневой точке на расстоянии 800 метров от реки Западный Буг машина остановилась. Дети были раздеты, их расстреляли на опушке недалеко от деревни. Многих закопали еще живыми. Судьба одного ребенка неизвестна до сих пор. В Домачево в кузове грузовика вернулась лишь одежда бывших воспитанников, что и увидели местные жители. Через месяц в Домачевском детском доме фашисты организовали санаторий для немецких детей.
1: А как восстанавливались данные о погибших воспитанниках Домачевского детского дома?
2: После освобождения территории БССР от немецко-фашистских войск в 1944 году началось восстановление списка детей-сирот Домачевского детского дома. Позже, в ноябре 1944 года, жители тогдашнего районного центра Домачева, Елизавета Грачева, Антонина Павлюк, Анастасия Усова и другие очевидцы трагедии составили акт об уничтожении сирот Домачевского детского дома. Некоторые из названных лиц в качестве свидетелей присутствовали даже на процессе в Нюрнберге. Расстрел детей детского дома был озвучен на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками фашистской Германии, как один из фактов злодеяний гитлеровцев на оккупированных территориях БССР, а сами местные жители помогали восстановить имена тех детей, которые проживали в детском доме и погибли.
1: Итак, прямо сейчас мы ненадолго прервемся и обязательно вернемся в студию, дорогие друзья.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, продолжаем эфир нашей программы. И сегодня мы рассказываем о преступлении против будущего, совершенном фашистами в годы войны. Ирина Михайловна, какие детские дома существовали на территории города Бреста и какова судьба у них была в годы оккупации?
2: К сожалению, из-за того, что неожиданно произошло нападение фашистской Германии на БССР, мы не можем на сегодняшний день сказать точное количество воспитанников детских домов. Но их было немало. Воспитанники трех детских домов после расстрела в первые дни войны, сирот детдома, состоявших из еврейской национальности, были объединены в Бресте и ютились в ветхом доме на улице Пушкинской. Некоторых детей разобрали горожане прямо с началом войны, дав им шанс избежать мучительной смерти. Сирот из брестских детских домов группами постоянно отправляли на работы в Германию. В 1944 году детей перевели в барачный дом по улице Интернациональной. Там над голодающими, изможденными детьми проводились медико-биологические эксперименты. У них брали кровь для раненых немецких солдат, испытывали вакцины. Дети умирали, их количество очень быстро уменьшалось. С воспитанниками осталось, и все это время находилась заведующая одного из довоенных детских домов Короленко, которая как могла старалась облегчить участь этих детей. После освобождения Бреста в 1944 году выживших сирот перевезли в детский дом номер один. Их осталось всего 250.
1: Какие данные имеются еще об одном детском доме в Барановичском районе?
2: Да, действительно, в Барановичском районе был Детковический детский дом. В 1941 году в Барановичском районе, недалеко от этой деревни, функционировал детский дом, который был расположен в лесу, в бывшем фольварке графини Хелены Ельской. Он был основан еще в 1924 году как приют для сирот и крестьянских мальчиков из многодетных семей. В создании приюта активное участие принимал ксёнц Курос. От него он и стал его первым директором. От него и сложились традиции заботы детей. В 1941 году в детском доме воспитывало 150 мальчиков и девочек. Весной 1942 года немецкие власти обвинили директора Куроса в связи с партизанами и укрывательстве евреев. И, как вы понимаете, он был расстрелян. В конце 1942 года оккупационная администрация назначила в Детковичский детский дом нового директора из местных, уроженца деревни Балабановича. Ныне это Приозерная. Менее чем за год он отправил в Германию почти всех воспитанников, это примерно до 150 детей, за что зимой 43-го года его казнили партизаны. Здания детского дома, детей в которых уже не осталось, были сожжены.
1: Одна из отличительных черт фашизма – это неприятие других национальностей. Особой группой, подлежащей уничтожению для фашистов, были евреи. А какая участь постигла еврейский сиротский приют в городе Пинске?
2: Да, действительно, эти дети, которые проживали в БССР, несмотря на то, что они были еврейской национальности, они были такие же дети, как и все остальные. Конечно же, их очень жалело местное население. В Пинске с 20-х годов 20 века функционировал еврейский сиротский приют для детей еврейской национальности, родители которых погибли в годы Первой мировой войны. К 41-му году там находилось около 200 детей. Во время оккупации, после создания в Пинске гетто, воспитанники этого детского дома были переселены туда. Уничтожение Пинского гетто началось в 1942 году в октябре. Осуществлялось оно силами немецкого моторизированного батальона полиции в сопровождении легких танков. Подпольщики гетто оказали сопротивление, большинство из них было убито на месте. Все жители гетто, в том числе дети, окруженные войсками, были сопровождены в район деревни Пасеничи. В этот день было убито более 16 тысяч евреев. Тела всех, кто там находился, были сброшены в подготовленные ямы, засыпаны известью для того, чтобы скрыть следы преступления.
1: Ирина Михайловна, давайте подведем итог нашей сегодняшней беседы. Какие они, дети войны?
2: Дети-сироты в годы войны прошли через самое тяжелое испытание. Это, пожалуй, была самая незащищенная категория населения. Многие из них, ввиду своей незащищенности, были убиты. Часть угнаны на работу в Германии. Те, кто выжил, смог вернуться в Беларусь, потом активно участвовали в послевоенном возрождении страны. Дети войны – это особое поколение. Они не знали детства, ни в срок повзрослевшие, ни по годам мудрые, стойкие, маленькие герои, которые противостояли войне наравне со взрослыми. Они провожали своих отцов на войну и ждали вестей с фронта. Они заменяли своих родителей в поле у станка, работали наравне со взрослыми и пытались учиться, потому что знали и верили, война закончится, и им нужно будет жить дальше. Их патриотизм во времена Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в народной памяти, как и по крупицам восстанавливаем имена тех, кто не дожил до победы, чьи жизни были прерваны жестокостью последователей идеологии нацизма.
1: Итак, подводя черту нашей сегодняшней беседы, мне хотелось бы обратиться, надеюсь, они меня не слышат, но вообще просто поинтересоваться у тех, кто пытается обелить нацизм и фашизм. А как вы вот это можете, да не то чтобы оправдать, да хотя бы объяснить? По-моему, тут все очевидно. Ирина Михайловна, я благодарю вас за содержательную, интереснейшую беседу. В эфире была программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». В гостях студии сегодня со мной была старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и связям с общественностью Ирина Михайловна Грачева. До скорых встреч на радио «Брест».
0: «Брест. Здесь начинался путь к победе». К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Когда последние герои

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте в сквере защитников закона и Отечества сегодня открыли памятный знак, посвященный 15-летию образования Следственного комитета, передает Белта. Знак установлен по инициативе Брестского областного общественного объединения следователей и областной организации Республиканского объединения ветеранов Следственного комитета. Он символизирует преемственность поколений и уважение к служебным традициям. Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Виктор Леган подчеркнул, что за 15 лет проделана большая работа. Создана материально-техническая база, совершенствуется методологическое обеспечение досудебного производства, сформирован кадровый потенциал. Также на открытии состоялось вручение благодарственных писем и нагрудных знаков сотрудникам Следственного комитета и почетным гостям. В средней школе номер 7 Бреста имени Макаренко прошла встреча учащихся с легендарным выпускником школы Сергеем Макаренко, первым олимпийским чемпионом в истории независимой Беларуси, чемпионом мира, заслуженным мастером спорта, почетным гражданином Бреста. Напомню, с 3 по 5 сентября на Брестском гребном канале проходят традиционные открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ на призы Сергея Макаренко под девизом «Равняйся на легенду». Этот 17-й по счету турнир собрал юношей и девушек 2010, 2011 и 2012, 2013 годов рождения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Костюковичском районе проходит пресс-тур к 33-му дню белорусской письменности. Сегодня представители СМИ и блогеры знакомятся с достопримечательностями района и локациями праздника, который состоится в Костюковичах в выходные. Представители СМИ посетили Костюковичский лесхоз и карьер «Высокое». Сырье, добытое из этих мест, поставляется для белорусского цементного завода. В Бресте на набережной установили новый арт-объект «Весы». Конструкцию смонтировали специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия.

0: события. Горожане уже могли видеть эти весы ранее. Они впервые презентовались на празднике Дня города. Теперь интерактивная инсталляция будет радовать жителей и гостей Бреста на постоянной основе. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Добрейшего, самое главное, пятничного вечера. Вы на волнах Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович. И это вечернее шоу «По дороге домой». Искренне поздравляю вас всех с окончанием рабочей недели и с тем, что сегодня уже 4 сентября, значит, все знаменитые да более банальные мемы из соцсетей вместе с Михаилом Шуфутинским уже ушли, мы и это, как говорится, пережили, и будем встречать вместе с вами выходные. Кстати, как эти выходные провести лучше всего с точки зрения гороскопа, расскажу в следующем часе, а также масса интересной и полезной информации, куда отправиться на выходные, укажет нам радиокомпас. Ну и так, просто для общего развития, только самые веселые, самые необычные факты для вас, дорогие друзья, у меня есть. А что у нас по части музыки? Да здесь тоже все очень даже хитово, весело и по-пятничному. Совсем скоро это будет Maroon 5 и Animals. Чуть пораньше Do It Pop и Love Me Again. Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight, буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Внимание, ограничение движения. Напоминаем, что в связи с проведением праздника Даженки 2026 в агрогородке «Жемчужный» с часу ночи 4 сентября до часу ночи 6 сентября ограничено движение транспортных средств в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района на следующих участках. По улице Парковой от проезда с автодороги Н-273 Новая Мышь, Полонка, граница Гродненской области к улице Ленина до улицы Фабричной. По улице Центральной от автодороги Н-273 до улицы Ленина. Также по улице Ленина от улицы Солнечной до Фабричной. И по проспекту Строителей от улицы Грицевца до улицы Ленина. При посещении мероприятий рекомендуем водителям парковать транспортное средство на отведенных для этого стоянках прилегающих улиц. Уважаемые водители, заблаговременно планируйте маршрут движения с учетом данной информации. Итак, это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких. Всем отличного настроения.
0: Правила движения.
2: Радио Брест.

0: Погода. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью временами дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 18-23. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20. В Пинске ночью 15-17. Днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.
2: Я

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16:53 на наших эфирных. Вот обычно говорят, матч состоится при любой погоде. А что, если этому самому матчу мешает не погода, а другая, но все-таки тоже природная сила? Именно об этом наша нынешняя «Ну и новость». Футболисты из штата Мичоакан, это в Мексике, подтвердили, что главным игроком очередного матча стал вовсе не кто-то из них, а собака. Началось с того, что на футбольное поле неожиданно вышло стадо коров. Да, невозмутимые животные захватили все пространство, и спортсменам оставалось лишь только одно – ретироваться и ждать, пока непрошенные гости разойдутся сами. Но прождать можно было бы очень долго, так что все обрадовались, когда в ситуации вмешалась совершенно неведомая, но геройская собака. Так вот, героиня дня бросилась гонять стадо по полю и в конечном итоге все-таки умудрилась спасти матч, выдворив всех напуганных коров прочь. Футболисты вновь смогли вернуться к игре, удивляясь тому факту, что даже в футболе порой не обойтись без помощи лучших четвероногих друзей человека. Я бы на месте них собаке пошил бы форму и периодически держал бы ее на скамейке запасных, дабы вот в такие моменты она очень даже пригождалась. Ну и дальше можно сказать, что судью на мыло, коров на мясо, матч состоялся. Оставайтесь вместе с нами, встретимся мы в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через Муховец выходит на завершающую стадию. Об этом сообщил БелТА директор управления капитального строительства города Бреста Игорь Косенков. Смонтированы пролетные строения в металлическом исполнении, готовы все 6 опор моста. Уже заасфальтированы черновым слоем подъем на новую ветку и спуск. Выполнена гидроизоляция мостового пролета, приступаем к асфальтированию строения черновым слоем, рассказал Игорь Косенков. Специалисты выполнили весь спектр работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций. Установлены опоры освещения, интенсивностью света будут управлять дистанционно. После получения заключения о соблюдении нормативов будет уложен верхний слой асфальта, смонтированы перила. Обновленный мост будет ниже существующего. Помимо основного проезда по мосту будет отдельный правоповоротный съезд с Варшавского шоссе и такой же со стороны бульвара Шевченко в направлении пляжа. Движение транспорта по новой ветке моста откроют до конца года. В Пружанском районе аграрии во время земляных работ нашли в поле снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В милицию позвонил директор хозяйства. Правоохранителям он рассказал, что вблизи одной из деревень в поле найден похожий на боеприпас предмет. На место происшествия оперативно приехал наряд милиции. Саперы определили, что найден 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, который пролежал в грунте со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас саперы уничтожили.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Костюковичах завтра к Дню белорусской письменности развернут 600-метровую ярмарку. Вдоль улицы Комсомольской от Ленинской до Красноармейской будет развернуто около 600 метров торговых рядов. В обслуживании гостей задействуют 53 субъекта хозяйствования, включая 6 местных производителей, предприятия кооперации и общепита. Отдельной точкой притяжения станет город мастеров, где ремесленники представят свои изделия. Для удобства посетителей оборудуют более 800 посадочных мест, а изюминкой праздника обещает стать гастрономический фестиваль с блюдами национальной кухни. БелТА-радиокомпания принимает заявки на новый сезон вокального шоу «Фактор Бай. Дети». Участниками могут стать дети от 7 до 14 лет. В Бресте предварительный кастинг пройдет 13 сентября с 10 до 18 в клубе «Медуза», улица Советская, 73. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные материалы.

0: Моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, 17.10, вот и свершилось. Очень многие из нас закончили тот самый рабочий день. И, конечно же, вместе с ним, у кого пятидневка, рабочую неделю, с чем вас, собственно, поздравляю. Если, кстати, движетесь за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, затрудняющих движение по дороге, в пятницу такое очень часто бывает, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Очень важная от вас информация, нам она нужна. В ближайшие два часа мы вместе с вами узнаем, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Посмотрим, куда в эти выходные нас отправит наш радиокомпас. Ну и, конечно же, рубрику «Фреш» никто не отменял. Про новинку музыкального плейлиста в следующем часе вам расскажу. А вот уже совсем-совсем скоро передаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете о том, что Range Rover впервые получил полностью электрическую версию, а также узнаем, Mitsubishi официально представила свой новый Pajero. Вот так, автомобилисты, интересуйтесь, пожалуйста, в 17.20. Антон Кравченко здесь и его свежая «Автоновость». А что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро Jason Derulo, «I Want to Want Me». Раньше Hello March и At the End of It All. А вот DJ Snake и Stray Kids in the Dark буквально через композицию и рекламу уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, а сегодня в программе. Range Rover впервые получил полностью электрическую версию, и Mitsubishi официально представила новый Pajero. Долгожданная премьера состоялась. Mitsubishi официально представил внедорожник Pajero нового поколения. В отличие от ранних слухов, компания не стала экспериментировать с платформой. Новинка построена на классической раме от пикапа Triton, но получила серьезно модернизированную подвеску для большего комфорта. Под капотом проверен временем дизельный двигатель в паре с полноценным полным приводом. Компания делает ставку на то, что в эпоху повальной электрификации найдется немало тех, кто ценит настоящую, проверенную годами внедорожную классику. Концерн Jaguar Land Rover официально представил Range Rover Electric – первую полностью электрическую версию своего флагманского внедорожника. Автомобиль построен на современной 800-вольтовой архитектуре, что обеспечивает не только быструю зарядку, но и впечатляющую динамику. Разгон до сотни будет занимать всего 4,4 секунды, а запас хода на одном заряде достигает 530 километров. При этом британцы сохранили верность традициям. Сборка новинки налажена на историческом заводе в Салехале. Однако новинка не из дешевых. За авто придется выложить 154 тысячи фунтов стерлингов, что делает Range Rover Electric одним из самых дорогих электрических внедорожников в мире. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: No.
1: Погода.
2: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью временами дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 18-23. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20. В Пинске ночью 15-17. Днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
3: Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
9: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк.
11: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Наши песни.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а о том, кто может встретить своего краша и как мило пройдут эти выходные, предлагаю узнать прямо сейчас, потому что на очереди у нас гороскоп на грядущий уикенд. На, кстати, первый уикенд этой осени. В эти выходные небесная атмосфера будет меняться на протяжении обоих дней. Суббота начнется под влиянием убывающей луны в знаке близнецов, что придаст легкость и оживит общение. А вот к вечеру спутник перейдет в более эмоциональный и интуитивный знак рака. Этот переход задаст разный настрой для каждого из дней. В субботу хорошо даются идеи и контакты, но важно не распыляться. А вот в воскресенье окажется более эмоционально насыщенным, особенно в отношениях, и может потребовать терпения и глубины. Ну а теперь по знакам зодиака. Поехали. Овны. В эти выходные, субботу, ваша обычная энергия может столкнуться с сопротивлением обстоятельств. Вам может казаться, что любое дело требует двойных усилий, но ваша задача признать, что отдых сейчас не менее важен, чем действие. В воскресенье может обострить чувство неудовлетворенности, поэтому старайтесь избегать резких реакций и постарайтесь не замыкаться в молчании. В любви ситуация может казаться невыносимой, поэтому лучшее, что вы можете сделать, это не торопиться с выводами и поступками. Вашим лучшим союзником в эти дни станет терпение, а не напор. Тельцы. Вы, на удивление, эффективны и практичны в эти выходные. Вы уже успели спланировать дела на осень, и Меркурий помогает вам сохранять концентрацию. Суббота отлично подходит для наведения порядка в делах и пространстве вокруг себя. В воскресенье ваша работоспособность останется на высоте. В финансовых вопросах соблюдайте осторожность, но не тревожьтесь без причины. Удача на вашей стороне. В личных отношениях постарайтесь не быть слишком дотошными и мелочными. Ваш день для приятных хлопот и организации пространство. Близнецы, суббота – это ваш день. Луна в вашем знаке делает вас особенно восприимчивым и общительным, а ваши идеи могут быть просто блестящими. Однако есть риск увлечься и взяться за все сразу, поэтому постарайтесь выбрать одну главную мысль и следовать ей. В воскресенье принесет романтическое настроение и желание флиртовать. Ваше обаяние будет на высоте. В делах вам может улыбнуться удача, особенно в начале выходных. Это отличный момент, чтобы обновить гардероб к осени или порадовать себя чем-то новым. Ваша гибкость и сообразительность помогут решить любые вопросы. Раки. В субботу вы можете почувствовать себя немного растерянными, разрываясь между желанием стабильности и внутренними сомнениями. Постарайтесь не принимать важных решений на эмоциях. В воскресенье, когда Луна войдет в ваш знак, обострит все чувства, каждое переживание может показаться катастрофой. В любовных делах возможны интересные повороты, если вы не будете прятаться в тени. В финансовом плане день может оказаться благоприятным. Лучший совет на эти дни – это выйти на свежий воздух, прогуляться и успокоить мысли. Ваша сила сейчас в терпении и умении заботиться о себе. Львы, вас ждет яркий и успешный уикенд. Суббота благоприятна для любви и творчества, а ваша уверенность и харизма притягивают внимание. В этот день вас могут заметить и оценить по достоинству. Воскресенье не принесет серьезных перемен, так что ваше обаяние продолжит работать на вас. Возможны приятные покупки для дома и улучшение внешности. В финансовых вопросах вас ждет удача и, возможно, дополнительный доход. Это ваше время сиять, так что не стесняйтесь быть в центре внимания. Девы, это ваш месяц, и выходные – прекрасное время, чтобы это ощутить. Ваша способность к холодному расчету и анализу на высоте, поэтому вы сможете распутать даже самые сложные ситуации. В субботу – ваш день для планирования. Вы увидите, как много времени уходит на лишние действия, и сможете это исправить. В воскресенье ваша интуиция и фантазия могут подсказать нестандартные выходы. Постарайтесь не превращать выходные в продолжение рабочей недели и найти все-таки время для отдыха. Вы главный удачник выходных, особенно в делах, связанных с деньгами и имуществом. Вот такой гороскоп для первой половины знаков зодиака. Остальные услышат предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок уже совсем скоро. Так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.49 на эфирных. Время продолжать гороскоп на уикенд. Вторая половина знаков зодиака. Поехали в весы. Весы обещают выходные, обещают быть удачными, особенно в плане отношений. В субботу вы сможете принять важное решение, которое давно не давало покоя. Для вас наступает период гармонии, когда вы чувствуете себя более уравновешенно. В профессиональной среде вам удастся добиться поставленных целей и найти поддержку коллег. Воскресенье благоприятно для романтических встреч и серьезных разговоров о чувствах. Ваше обаяние и дипломатичность помогут вам выйти из любой ситуации победителем. Не бойтесь говорить о том, что для вас действительно важно. Скорпионы. Эти выходные могут принести вам неожиданное откровение или ценную информацию, которую вы так долго искали. Суббота – прекрасный день для начала важных дел и укрепления семейных связей. В воскресенье ваша финансовая ситуация может казаться хрупкой, поэтому лучше воздержаться от импульсивных трат. Для одиноких скорпионов, кстати, это время прекрасных любовных возможностей. Ваша главная задача в эти дни – быть открытым к новой информации и вообще, кстати, не торопиться с выводами. Удача будет на вашей стороне, если вы проявите терпение. Стрельцы. Выходные сулят вам приятные сюрпризы и интересные предложения. Вам могут предложить поездку, необычную встречу или занятие, которое сделает дни ярче. Суббота – отличное время для того, чтобы начать новое дело или взяться за перспективный проект. Прежде чем соглашаться на что-то, уточните все детали и расходы. В воскресенье возможны успехи в учебе и личные достижения. Старайтесь избегать споров и не поддавайтесь на провокации. Ваш оптимизм и энергия помогут вам притянуть удачу, но не забывайте о практичности. Козероги, выходные могут стать для вас временем освобождения от привычных ограничений. В субботу вы почувствуете, что готовы выйти из зоны комфорта ради новой возможности. Вы сможете решить вопрос, который казался неразрешимым. Однако астрологи предупреждают, ваша независимость и нетерпимость могут сыграть с вами злую шутку. Возникнет желание настоять на своем. Воскресенье станет днем перемен, и важно действовать, а не ждать. В этот день лучше избегать конфликтов и не пытаться переубеждать окружающих. Ваш успех зависит от того, насколько вы готовы рискнуть и довериться новому. Водолеи. Выходные обещают быть особенно удачными для вас. Суббота – один из ваших счастливых дней. К вам может прийти необычная, но очень практичная идея для решения бытовых проблем. В воскресенье вас ждет романтическое настроение и желание общаться. Возможны и приятные знакомства и укрепление отношений. Не бойтесь действовать нестандартно, но перед тем, как тратить деньги, попробуйте сначала простое решение. Вечером хорошо заняться тем, до чего давно не доходили руки, или сменить обстановку. Ваша интуиция сейчас на высоте. Ну и, наконец, рыбы. Эти выходные могут принести вам приятные неожиданности, особенно в личной жизни. Одиноких рыб ждет интересное развитие событий в отношениях. Вы сможете найти новое решение для старых проблем. В субботу постарайтесь не путать усталость с плохим настроением. Возможно, вам просто нужно отдохнуть. Воскресенье окажется благоприятным для спокойных домашних дел и разговоров по душам. Вам стоит быть внимательнее к своему здоровью и избегать переутомления. Ваша чувствительность – ваш главный инструмент, но помните все-таки о границах. Вот такой гороскоп на этот уикенд. Желаю, чтобы все то хорошее, что я предсказал, обязательно сбылось, а все, что плохое, так это гороскоп и все в рот. Всем отличных выходных, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик поздравил аграриев Лунинецкого района с намолотом в 100 тысяч тонн зерна. Этот выдающийся результат не просто набор статистических данных, а важный вклад Лунинецкого района в обеспечение продовольственной безопасности всей Республики Беларусь и укрепление сельскохозяйственного потенциала Брестской области. Вы еще раз доказали, что способны работать на земле на самом высоком уровне, сочетая уважение к традициям белорусского крестьянства с эффективным использованием современных технологий. Это свидетельствует о вашем профессионализме и преданности делу, что особенно важно в условиях современных вызовов, говорится в поздравлении. Федерация профсоюзов Беларуси вручит 6 лучшим аграриям всех регионов страны мини-тракторы «Белорус». Это завершающий аккорд республиканской акции «Профсоюза благодарят аграриев за хлеб». Чествование пройдет в торжественной обстановке на главных площадках для работников сельского хозяйства «Дожинках». Первый праздник урожая состоится завтра в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района. Там свой заслуженный подарок получит Владимир Гарбер, тракторист-машинист из хозяйства «Бережное» в Столинском районе. Общий его трудовой стаж в отрасли – 45 лет. Уборочная кампания 2026 года стала для Владимира 46-й. Трудовой путь начал еще в школьные годы, работая на уборке урожая. Лучший каравай выберут на фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области «Дожинки». Оригинальные караваи для дожинок испекли талантливые мастера всех 16 районов области. С помощью кулинарного искусства они отразили трудолюбие сельчан, богатство урожая, особенности и культуру своего района. Мастера украсили их съедобными колосьями, васильками, маками, подсолнухами и другими цветами, гроздьями рябины, фигурками аистов. Пекари также отразили темы года белорусской женщины и 30-летия праздника Дожинки. Увидеть караваи районов Брестской области гости смогут на выставке в «Жемчужном».
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестском государственном техническом университете совместно с БелАЗ Холдинг создают лабораторию системного инжиниринга. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Парфиевич. Лаборатория предназначается для студентов машиностроительного факультета и смежных инженерных специальностей, связанных с проектированием, автоматизацией производств, эксплуатацией сложной техники и цифровым моделированием. В оснащение входят современные рабочие станции, специализированное программное обеспечение и промышленные инструменты для системного инжиниринга. Это позволяет студентам создавать цифровые двойники узлов и агрегатов, моделировать производственные процессы и отрабатывать инженерные решения в условиях, максимально приближенных к реальному заводскому циклу, пояснил ректор Брестского государственного технического университета. В Брестской крепости встретили 29-миллионного посетителя. Им стал житель города Южно-Сахалинск Роман Пацека. Они вместе с супругой Екатериной и сыном Матвеем путешествуют по Беларуси. Брест – один из пунктов их маршрута. В Музее обороны Брестской крепости семью Пацека приветствовал директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Беларусь Национального собрания Александр.

0: Александр Каркатадзе. Он вручил почетному посетителю памятные подарки. Также приятным бонусом для гостей из России стал сертификат на право однократного посещения всех музейных экспозиций. 463 года назад свет увидела легендарная Брестская Библия. Знаменитая Брестская или Радзивилловская Библия была издана в Брест-Литовском 4 сентября 1563 года. Книга стала выдающимся памятником эпохи Ренессанса, самым масштабным и богато оформленным белорусским печатным изданием XVI века. Ее появление стало важным событием в истории культуры Бреста и всей Беларуси. В Столинском районе проведут специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Об этом сообщает Белта со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. Для стабилизации обстановки с пожарами в природных экосистемах с 8 по 12 сентября на территории Столинского района пройдет специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Направлено оно на предупреждение загораний и минимизацию их последствий, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения, рассказали в Брестском областном управлении МЧС. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: И не только кино, и не только попкорн. Впереди выходные, а значит, можно найти развлечение себе по душе. Кстати, вот в рубрике «Радио Компас» мы и посмотрим, куда лучше всего отправиться в эти выходные, но и не только. Готов познакомить вас сегодня с очередной музыкальной новинкой нашего плейлиста. Очень хорошая такая танцевальная дискотечная. Кто это будет, не расскажу. Ну, да, потом неинтересно, как говорится, будет. Ну и, конечно же, все это время мы проведем вместе с вами и только с хорошей музыкой на «Радио Брест». Давайте посмотрим, какие прекрасные музыкальные композиции совсем скоро посетят наш плейлист. Это будет Уитни Хьюстон и Clean Bandit. How will I know? Сохранение. Анастасия Кравченко и ее музычная композиция «Вода». А вот Джоэл Кори и Devotion буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .18:26 на эфирных, пятничный вечер, это что значит, что самое время строить план на выходные, и сегодня наш радиокомпас укажет нам верное направление. Только послушайте, завтра, 5 сентября, Брестская область собирается в агрогородке Жемчужный Барановичского района на главный сельский праздник года, областные дожинки 2026. Это будет не просто праздник урожая, а настоящий фестиваль-ярмарка невероятнейшего масштаба. Вот знаете, чем удивит жемчужный? Представьте себе, больше 100 торговых павильонов и палаток, которые вытянутся в торговые ряды на целых 1,5 километра. Это будет настоящий город мастеров и угощений. Организаторы обещают, скучно не будет никому. Вы сможете попробовать продукцию лучших производителей области. Мясные деликатесы, молочку, знаменитый брестский хлеб. И прямо на месте, кстати, будут проходить дегустации. А вот для любителей чего-то особенного, советую заглянуть в сырный домик от Кобринского маслодельно-сыродельного завода. Говорят, там будут не только сыры, но и телескопы, и аниматоры. А вот птицефабрика «Дружба» вообще устроит для детей и взрослых лабиринты из соломы и даже беспроигрышное казино. Ну и, конечно же, дожинки — это в первую очередь чествование лучших тружеников села. В программе торжественное шествие делегаций со всей области, награждение лучших хлеборобов и, конечно же, выставка-конкурс «Каравай». В таких шедеврах вы точно нигде не видели. Ну и, кстати, для тех, кто едет с детьми, будет работать специальная программа. Помимо соломенных лабиринтов и напольных игр, обещают также турнир по футболу среди девочек на призы «Динамо Брест». Ну, конечно же, атмосферу на сцене будут создавать не только местные артисты, но и гости из российской Пензы. Ну и, конечно же, вишенкой на торте, я бы даже сказал, на чизкейке, будет выступление Тео и его очаровательной жены Ольги Рыжиковой. Завершится все большой дискотекой, ну и, как водится, красочным фейерверком. Так что, если вы еще думаете, куда же отправиться завтра, маршрут ясен. Берите с собой отличное настроение и в жемчужный. С вами был Радио Компас, слушайте Брест, и ваши выходные будут действительно яркими. Так, есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Улица МО, про карман, ДТП в сторону центра. Сергей, пишите быстрее, нужно до похода уходить. Ну, ладно, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами. Сергей будет держать нас в курсе событий о дорожно-транспортных происшествиях. Не то чтобы происшествиях, но самое главное, о дорожной обстановке на территории города Бреста. Спасибо ему. Ну, а мы продолжаем. Шакира на волнах Радио Брест. В середине часа прогноз погоды. А потом вернусь и расскажу, конечно же, о том, какая новинка с сегодняшнего дня будет в нашем плейлисте на Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью временами дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 18-23. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20. В Пинске ночью 15-17. Днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк. Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

пятница вечера, а это самый момент для нашей рубрики «Фрэш», где мы знакомим вас с самыми горячими музыкальными новинками нашего плейлиста. Сегодня у нас не просто трек, а настоящее возвращение. Это «Laid Back Luke» и «Bright Lights» и их композиция «Human Again 2». Знаете, когда два таких титана снова собираются вместе, это всегда событие, это не просто слова. Их последняя совместная работа выходила целых 9 лет назад. Можно сказать, они дали нам время соскучиться. Давайте по-быстрому пробежимся по фактам. За этим мощным именем Laid Back Luke стоит голландский продюсер Лукас Корнелис ван Шеппинген. Он родился в Маниле, но вырос в Нидерландах, и его музыкальную карьеру сложно переоценить. В разное время он входил в топ-20 мировых диджеев по версии DJ Magazine, работал с такими монстрами, как Дэвид Гетта и Swedish House Mafia, а его лейбл Mix Mash Records известен на весь мир. Кстати, фанаты, возможно, знают его не только как диджея. Люк всерьез увлекается кунг-фу и даже завоевал медали на чемпионате мира. Но сегодня он с нами в музыкальной стихии. Его партнерша по этому треку Bright Lights, настоящее имя Хизер Доун Брайт. Это не просто вокалистка, а неоднократный номинант на премию Грэмми. Голос, который вы слышите, принадлежит девушке, которая писала хиты для самой Бритни Спирс, Ашер и, представьте, для Джастина Бибера. Это она, соавтор его мегахита Somebody to Love. Она начинала с пения в церкви, потом была в реалити-шоу с Мисси Эллиот, окончила Беркли и вот теперь выдает такие мощные электронные треки. Их новый трек — это идеальный симбиоз, фирменный энергичный саунд Laid Back Luke и проникновенный мощный вокал Bright Lights. Песня так и называется Human Again 2, как напоминание о том, что музыка возвращает нас к жизни и делает нас людьми. Слушаем!

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.52 на наших эфирных, а это значит, что потихоньку-полегоньку наше вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Кстати, вот буквально в половину пришло сообщение о том, что Гузнянский мост, правая сторона, на спуск на Ковалевку, ДТП, а посему внимательно. И уже там у нас с вами пробочка назревала уже 20 минут назад, как сейчас, не знаю, но учитывайте данную информацию. Сергей, вам в очередной раз низкий поклон. Ну и вам, дорогие друзья, тоже огромное спасибо за то, что вместе с нами остаетесь на наших волнах. Кстати, рекомендую остаться на волнах хотя бы до 8 вечера, потому что тогда у вас будет прекрасная возможность устроить дискотеку, не собираясь в клуб, а просто включив погромче свой радиоприемник, так как наш диджей First Line собрал все самые лучшие, самые прекрасные хиты и выстроил их в одну линию. Первую. Хиты первой линии в 8 вечера. Сегодня самые лучшие и только для самых лучших людей, то бишь для вас. Ну что ж, Насим, мне остается пожелать вам только хороших и прекрасных выходных, ну и, собственно, сказать, что вечернее шоу «По дороге домой» завершается. Олеж, я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Ольгой Фалеевой. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за отдыхотящий тыдень в программе «Брестская область. Акценты». И тому не пропустите самое тяковое. Сустренимся у наступной године.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Знай наших.

0: Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: і аб надвор'і.
1: Синоптиками объявлены оранжевый уровень небезопасности из-за мощного ветра. Поводле информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брестщине чакается облачное надворье днем с прояснениями. Ночью часом дожди, днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 15-20. Температура по ветру по области ночью 12-17, днем 18-23. У Барановичах ночью 12-14, днем 18-20. У Пинск ночью 15-17, днем 19-21. У Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21. В Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Радио Брест. I've been waiting in the shadows for my time.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: basement, and I wanna go home.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.

Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Find one what's good enough. Hey.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 18 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 18-20, в Пинске ночью 15-17, днем 19-21, в Бресте ночью 14-16, днем 21-23 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.
3: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.